0: вот войдем, и все, что нам надо сделать. Ну, в общем, до 7 утра они подождали, свет так и не потух. В 7 часов утра хозяин вышел, перекрестился, говорит, ну вот, теперь можно пойти, наверное, и отдохнуть. Но уже светло, уже слуги там стали вставать, то да сё. Вот, но они плюнули и ушли. Вот, потом их поймали на другом деле, и когда стали расследовать, там, ну, все вот это узнали, что они во многие имения ходили, но они сказали, что вот и Хомяков уходили, да этот человек все никак заснуть не мог, все молится да молится, молится да молится, всю ночь молился, вот, не дал нам его ограбить дом. Вот, понимаете, светский человек, но о том, что он молился, не знал никто. Это все известно было вот разными такими вот местами, временами, через какие-то случайные вещи. Понятно, что не может укрыться светильник, и не прячут его под кроватью, но он светит всем, кто в доме. И вот на самом деле это очень важно. И я заметил еще одну вещь в этой связи, что люди, которые не умеют молиться, не умеют, они с легкостью молятся на глазах у всех. Потому что человек, который молиться не умеет, ему только дай в руки молитвослов, и читать-то все умеют, грамотные, в советской школе учились, не в российской же. Вот, читать умеем, поэтому нам молитвослов дали, и мы будем читать, пока нас не остановят. Вот, хоть один канон, хоть два канона, хоть три канона, сейчас молитвословы толстые, можно читать долго, и им без разницы, одни они, два их человека, пять их человек. Читать-то ведь не трудно вслух, понимаете? А вот человек, который умеет молиться, он всегда ищет уединение. Почему Христос, чтобы помолиться, уходил на гору? Ну, что бы с учениками не помолиться, а? Ну, честное слово. Ну, куда ты уходишь? Ну, помолись с ними, они с тобой помолятся. Нет, он оставляет их один, а сам уходит молиться. А зачем? А самое главное, чтобы не смущать. Они спать хотят. А чем он занимается на горе, им не важно знать. Единственный раз, когда он попросил их с ними и их с собой помолиться, чем закончилось?
1: Уснули.
0: Упреком закончилось его. Что же вы не могли со мной хоть полчаса побдеть? Упреком закончилось. Он знал их немощь. И поэтому всячески стремится их оградить от того, чтобы они не обиделись, что они такие слабые и немощные. Чтобы душа у них не уныла и молится в уединении. Уходит даже, хотя ему-то вроде образцом надо быть, нет. И он свою молитву прячет подлинную. Потому что человек, имеющий навык молитвы, ему присутствие немолящегося человека, оно для него очень тяжело. Оно как посторонний, то есть тот человек, который его видит, на него смотрит, то при таком человеке молиться может, ну только может какой-нибудь очень святой, совершенный человек. Молиться с человеком, который тоже молится вместе с тобой, легко, потому что они оба уходят в молитву к Богу и друг за друга не обращают. А когда кто-то стоит и смотрит на тебя, или подсматривает за тобой, делается очень тяжело. Вот, и поэтому все это не случайно, Иоанн Лестерщик совсем не случайно нам заповедует вот эту замечательную вещь. Он говорит, чтобы мы свою ревность припрятывали, а не выставляли на показ. И еще тоже вот из опыта, ну и вы, наверное, знаете, то есть таких сюжетов вы знаете много, просто не знаете порой причину. Сколько раз бывает человек на показ свой успех выставил, проходит несколько времени, дней, может месяцев, и это качество у него пропадает. Ну, скажем, сказал, сколько постился там перед пастой, а мне вот Бог сподобил в этом постом по-настоящему поститься. Вообще, сухоедение, без масла, как положено. Слава тебе, Господи. Ну и все, как бы Пасха, тут нормально, все прошло. Проходит почти год, да, сколько там, условно говоря, 10 месяцев. Вот, прошло, новый пост великий наступает. Он что такое, ну думает, ну я же как, я же молодец, я же

0: скрутился. Давай-ка я чуть-чуть еще вот поревностнее попощусь. И вдруг понимает, что он не может. Он не может поститься даже так, как постился в прошлый пост. Сил нет, ревности нет, вдохновения нет. Хочется кушать. И он начинает кушать. Начинает кушать сначала там просто, что в голову взбредет там, ну, в смысле, там, постные вещи, ну, лишь бы забить чувство голода. Вот, а порой бывают аж искушения, просто люди рассказывали, на мясо тянет, ничего не могу понять. Просто вот не спать, не сесть, не молиться, вот просто мясо в разных видах, от сарделек до там, сербской кафаны, вот все в изобилии является перед глазами, и ничего понять не могу, как? Я же вот постился год назад всего, почему? Почему, Господи, ну куда все это делось? Я же ведь себе не приписывал, а просто погордился, подтщеславился. Ты сказал об этом другим, чтобы показать, что ты особенный человек, что ты не такой, как все. Вот для чего мы похвалились, сказать, что я не такой, как все. Вчерашнюю проповедь, помните, да? Евангелие вчерашнее. Как сии мытари, грешники, не постящиеся, просто чревоугодники. Или, например, скажем, человек читает регулярно вечерние и утренние молитвы. Читает спокойно, регулярно, спокойно. Все, вот, все, год читает, два читает, три читает, четыре читает. Все нормально. Случается ситуация в той же комнате. Вот встретился с одним братом православным. Вот, почитали, вот, говорит, слушай, я спать пойду, не могу и читать уже, все устал. Как, говорит, ты не читаешь вечерние молитвы, только Отче наш. Ну, знаешь, вот я сколько в церкви живу, я ни разу не пропускал вечерние молитвы. Мне кажется, какой ты христианин, как вот быть христианином, если не читать молитвы? Ну, ты подумай, все святые говорят о том, чтобы читать молитвы. Не знаю. Мне так вот, я так не могу. Мне надо, чтобы вечером помолиться. Ну и помолился он. Выехали они с этой комнаты, приезжают домой. Что такое? Не могу молиться. Не могу. Хоть ты, как, 5, 6, 10 лет молился, и все, не могу. Глаза закрываются, книжку не вижу, книжка выпадывает из рук. Хоть ты тресни, ничего не могу сделать. Все. Кончилась вечерняя молитва. Начинается долгая брань и тоска от того, что ведь молился же, Господи, почему это прошло? А ты подтщеславился, повеличался перед ближним своим, что он немощный, а ты нет. Вот за это ведь так и с Петром было. Великие люди падали в это. Уж чего-чего нам, грешным-то и немощным, как от этого уберечься? Нет возможности. И надо понимать, что этот закон действует. Действует всегда, просто иногда он действует сразу, мгновенно, а иногда с затяжкой. Вот, как бы, ну, давая некоторое время на размышление. Иногда человек, ну, просто, когда он не хотел повечеславиться, а просто, ну, обстоятельства так сложились, когда его к стенке вилами приперли, сказать, ну-ка, говори, сколько ты молитв читаешь. Вот, бывает такое. Бывает, православные люди суровые люди. Вот. Они потребуют отчета. Точно скажи, сколько акафистов, столько канонов. Чтоб мне точно знать, ты выше меня или ниже меня. И вот тогда, да, тогда, поскольку это было почти насильственное действие, Бог не осудит тебя. И как бы ты сохранишься. Но если ты сам дернул себя, чтобы повеличаться своей особенностью над другим, при этом укорив совесть, уязвив, уничижив совесть другого, ну тогда пеняй на себе. И вот еще раз эту фразу прочитаю, что вот в 82-м-то слове он пишет: «И даже сокровенной ревности последуй не иначе, как если же ты перестал уничижать ближнего». То есть, если мы уничижаем ближнего, если мы в душе его уничижаем, если мы по-прежнему сравниваем друг друга, вот, кто больше, кто меньше, если мы, ну, правда ведь пристанем, ну, расскажи, да расскажи, какой твой подвиг, как ты молишься, как постишься, Вот, сколько служб? А у вас сколько времени вечерняя служба? А? Я так и знал, что 2 часа всем. А вот у нас вроде бы даже и ни о чем. Но вот вы понимаете, что движет-то этим тщеславие. Просто тщеславие. Вы последите вот с этой точки зрения за то, как мы говорим, как мы рассказываем о своей паломнической поездке. Вот там же тщеславие на тщеславии сидит и тщеславие погоняет. Мы были сегодня в скиту. Вы представляете? 10 часов службы тщеславия. 10 часов. Но я выдержу. Да. А сколько вот у вас на приходе великопостная служба совершается? Актуально, скоро Великий пост начинается. А? Ага. Ну сколько? 5? 4? Видите, какой, какая возможность до этого? Для того, чтобы сравнивать. Для того, чтобы сравнивать. Вот. Даже, например, а ведь всегда любопытно, а у вас все кафизмы читают на приходе? Все, да, у нас тоже все. Вот, у нас тоже все. А вот у вас эта служба как начинается, да? Нету полуночницы? Ну, а у нас есть. Ну, вот так примерно все это. И люди вроде бы ничего, обычное любопытство. Ну, ничего особенного. Им даже в голову не приходит, что это просто вот без тщеславия сидит на них и ножки свесит. И дергает людей, лишая их награды. Вы помните житие Марии Египетской? Помните, там такое правило было. Когда монахи уходили великим постом в пустыню, они расходились друг от друга. А возвращались там, Бог знает как, для меня загадка. Вот, но возвращались они ровно все через 40 дней, к вербному воскресенью возвращались. И никто никогда никого ни о чем не расспрашивал. Это было сокровенное делание каждого. Запрещено было, чтобы ни в коем случае не интересоваться, и что ж ты там в пустыне делал, а сколько ты молился, а сколько ты постился. Потому что понимали, что все это лишит человека духовных плодов. Вот и мы должны взять такое правило, чтобы никогда не интересоваться. Да, мы можем сказать, я же не о себе рассказываю, я же другими интересуюсь. А интересуешь ты зачем? А чтобы узнав, что этот человек читает только вечерние молитвы и больше ничего, погладить себя в глубине души, по головке. А я еще и покаянный канон читаю. Вот, или там кафизму одну читаю, или еще что-то. Все это пронизано тщеславием. Мы хотя и не говорим, но в глубине души мы считаем, ну вот, не такой, как все, как этот самый человек передо мной стоящий. Поэтому надо быть осторожно, иначе это все потеряет для нас духовное, то есть мы потеряем свое духовное воздаяние. Очень важные слова. 90-й абзац прочитаем. «Не будь безрассудно молчалив, чтобы не причинить другим смущение и огорчение. А когда повелели тебе поспешать, не будь медлен в действии и в хождении, иначе ты будешь хуже мятежных и бешеных. Видев таковых, как говорит Иов, что некоторые души недуговали медлительностью по свойству нрава, а другие по ухищрению, и удивился, как разнообразна злоба страстей». Ну, знаете, бывает такое в жизни, вот, нам говорят, давай скорее иди, а мы нарочно начинаем замедлять шаг. Нам говорят, ну давай пойдем помедленнее, а мы нарочно. Ну что помедленнее, скорее, надо торопиться, надо в дорогу нам торопиться, да? Вот, а то мы опоздаем на службу, опоздаем к раздаче просвора, опоздаем на помазание, опоздаем туда, опоздаем сюда. Мы говорим, да потише ты, давай, ну не за этим же сюда приехали, да как не за этим? Вот, ну и так вот, то есть тоже тот же самый... То же самое, та же самая болезнь, то же самое духовное бедствие Как и в этом случае, поэтому я ее сюда и присоединил, 90-й абзац, что люди часто делают так, чтобы выставить какую-то свою вещь на показ. Ну, скажем, все бегут на помазание. Вот, ну, были же в паломнических поездках. Вот, влетаем в монастырь, экскурсовод знает, где святые места. У него маршрут, он как этот самый, как автомат, он быстро ведет. За мной, как это, помните, крошки за мной. Вот, и все за ним потянулись, а ты, ну вот мы такие все, мы же с храма на крови, мы же сколько, 10 лет, да, мы же духовные. Мы говорим, ну тоже у меня побежали, ой, побежали. Да мы же сюда что за этим пришли, что надо постоять, помолиться. Вот, но мы будем стоять и молиться, они пускай бегают, пусть бегают. Вот, это противопоставление себе. Конечно, бегать по святыням, впиваться в них губами и убегать обратно, это плохо. Но гораздо хуже стоять и думать, что а я-то вот духовно грамотный. Потому что они получат свою благодать за смирение и послушание. А мы ничего не получим, кроме собственной гордыни. Потому что мы противопоставляем себя всех и считаем себя лучше и умнее других. Или наоборот, собираются, скажем, люди такие все. То есть в данном случае мы должны делать так, как делают все. Не выделяясь от общего коллектива. Из-за смирения. Если мы такие молитвенники, то нашей молитве бегание по мощам не повредит. У нас же ведь молитва внутри совершается. И никто даже нашу молитву не испортит. Вот это бегание. А гордыня ее испортит. И бывает наоборот. Нам надо срочно бежать куда-то. Мы приехали, скажем, нам надо срочно поспешить в книжный магазин. Потому что там вот уже поезд скоро отходит, надо духовные книжки взять. А люди как назло куда-то, то у них разговоры, вот они стоят, вот они говорят, ну сколько можно, давайте скорее, бежать надо там, вот, не успеем, не успеем. И начинает кипеть негодование, кипеть раздражение, кипеть злоба, да им бы только языком поболтать, да им бы только постоять, ничего им не надо, никуда не спешат. И это тоже плохо. Они стоят, и ты стой. Бог знает, что тебе полезнее. Раз это не твоя воля, значит, нечего тебе делать в этом магазине. Накупишь кучу, целую сумку книжек, все равно поставишь на полку и читать не будешь. Потому что двигала тобой не любовь ко Христу, а любовь к тщеславию. Прочитать как можно больше умных книжек. Вот. Надо всегда придерживаться вот этого царского пути, как все в каком-то сообществе, так и я, не противопоставляя себя другим и не выделяя себя из других. Конечно, и это нужно делать с рассуждением, а то помните, как мне мама всегда говорила, что все побегут с обрыва бросаться, и ты побежишь. Но насчет с обрыва не знаю, но вот когда все одноклассники пошли прыгать со второго этажа, вот, то удержаться было очень трудно. Очень трудно. Насчет пропасти не знаю, под рукой не было. Но вот со второго этажа и с крыши домов мы прыгали, потому что все прыгали. И вот мне кажется, что даже в этом случае это было правильно. Потому что гордыня, она очень коварна, и тщеславие очень коварно. Ведь вас никто не призывает разделять ценности людей, с которыми вы разделяете некую общность. То есть, если ты попал в этот коллектив, делай, как этот коллектив. Если в этом нет греха, естественно. На грех там, понятно, все надо по-другому реагировать. Но если нет греха, если люди что-то делают, скажем, танцуют все, ну и ты танцуй, кушают все, ну и ты кушай. А если нет, то зачем ты сюда пришел? Сидеть с постным лицом, осуждающим, как судья, вот, что они все танцуют, веселятся, а ты тут такой сидишь и всех с высоты своего духовного авторитета судишь, являясь как бельмом в глазу для всех. Вот. Ты что думаешь, от этого тебе благо будет? От этого тебе радость будет? От этого ты пользу получишь духовную? Ничего не получишь. кроме того, что из-за гордыни потеряешь последнюю благодать. Если ты считаешь, что тебе это не полезно быть на корпоративе, то и не ходи туда, найди способ не пойти. Если ты все-таки пошел, то веди себя так, как ведут себя всех, за исключением греха. Но никто ведь не заставляет тебя разделять их ценности. Ты такой, какой есть на самом деле. Но для того, чтобы сохранить себя в мире с людьми и со Христом, ты должен научиться не противопоставлять себя людям. Вот такое, вот такое. Конечно, если там, где есть грех, туда вообще и ходить не надо. Ни к чему там христианину нечего там делать. Очень интересный абзац. 87-й абзац. Общежитие есть земное небо. И так понудим себя иметь такое же сердечное расположение, как служащие Господу ангелы. Пребывающие на сем земном небе иногда бывают как бы каменисты сердцем, а иногда напротив, бывают утешаемы умилением, чтобы им и возношение избегать, и услаждать труд слезами. Общежитие, лестничник говорит, земное небо. Помните, ну кто читает псалом, скажем, 132-й псалом. Что красно, еже что красно, или что, как там? Но еже жить и братья, что добро, или что красно, но еже жить и братья вкупе. То есть, что может быть прекраснее и совершеннее, чем когда братья живут вместе? Это как мира, сходящая на броду Аароне. То есть, как благодать Святаго Духа, сходящая на первосвященника. То есть, уподобляется вот это мирное, совместное житие братьев, оно уподобляется, ну, братьев или сестер, уподобляется благодати Святаго Духа, миру, миропомазанию уподобляется. То есть, действительно, общежитие очень хорошо, не в смысле студенческое общежитие, а в смысле, когда люди живут вместе, согласно, соглашаясь друг с другом, заботясь друг о другом. И вот в этом, скажем, главный инструмент для созидания человека. И даже, как вы знаете, на отшельничество людей не отпускали, пока они не научатся жить в общежитии. И в этом смысле семья ничем не меньше, чем монастырь. Потому что суть и монастыря, и семьи одинакова. Это искусство жить в общежитии. И, конечно, жизнь в общежитии – это очень трудная вещь. Человек все мечтает о том, вот один буду поститься, молиться, вот один буду читать, вот все меня достало, вот бы, наконец, уединиться, все люди меня не понимают, искушения одни, скорби от этих людей, вот бы одному уединиться, ну, с каким-нибудь избранным человеком, может быть. В лучшем случае. И вот это показывает, что человек не понимает, что научиться он должен именно жить среди людей. Если человек не научился жить среди людей, то и одиночество его погубит. Это закон жизни, потому что призваны мы именно к жизни среди людей. Нас ждет Царство Небесное, где мы будем с другими людьми. Если мы будем от них бегать в Царстве Божьем, то убежим прямо сквозь царские врата из этого царства. Потому что там надо жить вместе. Там надо быть одним целым. А этому, чтобы там вот суметь жить, надо научиться смирению и любви. Ну, как бы смирение, обратная сторона любви. И надо понимать, что вот все, что нас в жизни окружает, связанное с людьми, это те обстоятельства времени и места, которые дал нам Бог для созидания самого себя в любви. То То есть, чтобы мы, общаясь с этими встречающимися нам людьми, соседями, сестрами, братьями, родителями, детьми, женами, мужьями, друзьями, родственниками, между прочим, тоже, начальниками, коллективом, служением. То есть все то, где мы разделяем вольно или невольно какое-то пространство бытия с этими людьми, мы должны научить понимать, что эти обстоятельства дал мне Бог. Это Он даровал мне этих людей, которые учат меня любви. Как они меня учат? Да, мне нужно их терпеть, мне нужно перед ними смиряться, мне нужно им служить. Там любви никакой нет. Люди думают, христиане думают, не знаю, что люди думают, христиане думают, они думают, ну вот сейчас я приду в общину и буду всех любить. И даже стоит бедолага и молится. Вот, молится, Господи, ну прочитал дневники Яна Кронштадтского, вдохновился, моя жизнь во Христе, изумила его, он стоит, Господи, научи меня любить всех людей в этой общине. Научи. Научи, Господи. Вот, что будет дальше? Подходит бабушка, швабры по ногам. Че стал? Видишь, я мою. Ну вот, Господи, я ж просил, чтобы ты дал мне любви. Почему ты меня не слышишь? Вот. Опять пошел в другой угол молиться. Там батюшка вышел. Ты что так громко молитву шепчешь? Не видишь, я тут потребляю дары. Вообще сосредоточиться не могу. Ну, думаю, что ж такое, люди в этом храме вообще молитвы не понимают. Я Богу всем сердцем молюсь. В третий, в самый дальний угол зашел там молиться, что Бог научил его любви. Вот кто-нибудь там говорит, куда моя сумка пропала? Только что тут была. О, и этот молящийся только что был здесь, и сумка исчезла. Вот, выходит из-за колонны, да я здесь, никуда ваша сумка не исчезла, что вы на меня? Ну и там мысль, да вообще молиться не могу, какая община, ну честное слово. Нет, все только о мирском думают, не могу я молиться в этой общине, пойду в другую. Чем закончится? Там, конечно, то же самое будет, но в конце концов день закроется дома и будет скрести на свой хребет искушений. Потому что любовь так не появится. Любовь появится, когда тебя укорили, а ты смолчал. Когда тебе сделали больно, а ты стерпел. Когда тебя позвали, обозвали дураком и идиотом, а ты промолчал. Когда тебя посчитали, что ты что-то плохое делаешь, а ты стерпел. Но вот такие вещи, и когда ты будешь терпеть и смиряться, и терпеливо все это переносить, но Богу продолжать молиться о том, чтобы Бог простил твои грехи, тогда незаметно для тебя ты начинаешь видеть, что вообще-то в этом храме действительно идиот-то только один, это ты. И действительно, что эту сумку не украл, это просто случайное стечение обстоятельств. Что вообще на самом деле ты всегда всем мешаешь, потому что думаешь только о себе. И никогда не подумаешь, какие неудобства ты можешь создать окружающим тебя людям, что я на самом деле эгоист, я человек испорченный, я человек гордый, надменный, тщеславный и все такое прочее, а эти люди заботятся обо мне. Не переживайте, Вячеслав Алексеевич. Это очень актуально. В тему, да. В тему. Это иллюстрация. Да. А знаете, скажем, это ладно тут час, а вот натурально. Батюшка читает Соломона проповедь о смирении и любви. Проникновенно так это, вдохновенно смотрю, люди прямо аж подались вперед, и вдруг вот у одного с первых рядов к телефону прихожанина зазвонил. А бабушка с перепугу не знает, где он у нее звенит. И также начинает по карманам. Батюшка сначала бледнеет, потом багровеет. Он понимает, что вот просто проще парень сказать, да что ж вы не понимаете, что надо делать. Но он же только что о смирении говорит. Его вот это внутреннее противоречие, вот ну надо же стерпеть, надо смолчать, и в то же время, ну все, всю проповедь испортила женщина, а та не знает, куда деться и со стыда-то, еще и стоит-то в первых рядах, вот, какие искушения бывают, представляете себе, вот, потому что это, говорить-то о благочестии хорошо, а вот когда до дела доходит, на как нас сразу возмущает. Как нам хочется сразу взорваться, когда что же вы делаете? Никакой у вас любви и смирения нет.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть девятая. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово метафорного протоиерея Иоанна Миронова, жития мученика Василиска, праведного Иакова Боровического, новгородского чудотворца, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнице благочестия Елизавете Константиновне Сергиевой, супруге святого праведного Иоанна Кронштадтского. Передачу из цикла «День в истории России». Далее урок церковно-славянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной «Язык и слово божественной литургии», входные молитвы священника, облачение и литературная передача «Лариса Калюжная. Деревенская мозаика. Часть первая». Передача детям «Былина. Илья Муромец и идолище поганое» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть девятая.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, Господь удостоил нас еще раз встречи с Господом Богом. Апостол Павел напоминает нам, чтоб мы делали добро, пока есть время, пока еще Господь нас не призвал туда, мы должны делать добрые дела. Вы скажете, как же, батюшка, делать-то добрые дела? Заболел кто? Посетить. Болен ли кто? Болит ли кто? Да призовет пресвитера церковный. Причастить, поисповедовать. Или помазанье совершить, то есть соборование. Вот это наш христианский долг. Да. И посмотрим, как говорит апостол Павел, что любовь приближает нас всех ближе к Богу. Если нет любви, значит, нет и добрых дел. И добрые дела, которые мы делаем, они не пойдут вместе с нами, раз у нас нет любви к Господу и ближним. «Доколе есть время, будем делать добро всем», говорит апостол Павел Галатам, 6 глава, 10 стих. Посмотрим, как же нам делать добрые дела. Мы подражаем Христу только тогда, когда стремимся принести пользу. Слышите, братья?
3: Да, батюшка.
2: Принести пользу, помочь ближним сколько-нибудь, облегчить их участь, подкрепить слабых, внести луч света в мрачную жизнь. Каждое дело любви и самозабвения приближает нас к Богу. Нетрудно найти тех, кто в нас нуждается. Они встречаются на каждом шагу и почти не проходят дня, чтобы Господь не посылал нам случай оказать какую-нибудь помощь нашему ближнему. Но для того, чтобы всегда быть наготове воспользоваться этим случаем, не надо быть приглашенным самим себя. А то мы ждем, когда нас пригласят, а не надо ждать. Кто занят собой, своими заботами, своими ощущениями, своими желаниями, у того, как сужающееся понятие, так ограничивается их кругозор, что он уже не видит ничего дальше самого себя и проходит мимо чужого горя, не замечая его. И вот наш писатель, вы, наверное, помните, я часто приводил вам слова эти. Горе-то горе, сколько кругом, Божьего света не видно, право о собственном горе своем думать становится стыдно. Когда посмотришь, что есть у нас и крыша над головой, и кусочек хлеба на каждый день дан, да еще разные, еще блага нам дан, и тепло, и светло, все дан нам, но мы часто
3: общем.
2: И в этом, как будто бы мы это не рады, чего-то еще большего ищем, чем-то недовольны.
3: Да, в общем.
2: Бывает так?
3: Бывает, батюшка, да.
2: И ищем того, что сами не знаем. А Господь говорит, ищите прежде что?
3: Царствие
2: Божие. И правду его. Остальное все приложится вам. Вот что надо искать. И я радуюсь за вас, что вы как будто бы ищете этого, что всегда наш Дом Божий переполнен верующими людьми. Это самое основное, возлюбленное, чтобы нам всегда быть с Господом. Всегда спешить надо, пока есть время, пока есть для нас покаяние, мы должны спешить в Дом Божий. И Господь не только дает нам очищение и оправдание в нашей вере, но и дает нам залог к будущей жизни. Посмотрим, как же мы должны вести себя в этих делах милосердия. Напротив, чем глубже рана в нашем сердце, тем она должна становиться более чутким, более отзывчивым к страданиям наших ближних. Чужого горя для нас не может быть. Всякое горе нам близко, каждому страждущему должны мы сострадать и носить бремена друг друга, забывая о своем бремени. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, сколько к нам приходит и больных людей, и детей больных, и родители страдают за них. И мы все вместе молимся. Я говорю, помолимся за того, помолимся за того. И кто спешит в Дом Божий и просит, часто Господь помогает за молитвы верующих. Помните апостол Петр? Он шел, а нищий хромой сидел, а у него не было ничего, апостола Павла, чтобы дать этому хромому. Он говорит, встань, говорит, и ходи. И хромой вскочил и стал ходить. Вот так и нам, когда нечем чем помочь, мы можем просить у Господа, и Господь пошлет милость каждому человеку. Только было сердце сокрушенно и смиренно, Бог не удержит. Только в великом смирении мы должны просить у Господа. И если мы чуть-чуть возгордимся, подумаем, что мы лучше других или выше других, наше все пропадает уже наше, все дела добрые пропадают. Эгоизм, он съедает все. Когда мы только останавливаемся, заостряем внимание только на себе. Это великий грех. Друг друга тяготы носите, говорит Господь, и так исполните закон Христов. От скорби, слышите, братья и сестры, от скорби происходит терпение. Повторите,
4: от скорби происходит терпение.
2: От терпения опытность.
4: От терпения опытность.
2: От опытности надежда.
4: От опытности надежда.
2: Значит, терпение, опытность и надежда. Вот эти три добродетели в скорбях. Слышите, братья? Апостол Павел говорит это к римлянам, 5 глава, 3 и 4 стихи. По мере того, как проходит год за годом, мы, конечно, должны становиться лучше и достойнее. Мы могли разочароваться в наших мечтах, но зато мы постигли яснее, что нам доступно на деле. Если остыл сколько-нибудь наш юношеский пыл, он заменен более твердой выдержкой. Если мы утратили излишнюю чувствительность, зато обрели с годами более прочные качества, силу, воли, деятельность, истинность снисхождения к ближним. Если наши физические силы покидают нас, нравственные умножаются, и самые наши скорби неужели бесполезны для нас? Нет, ими мы более приобретаем, чем утратили, если во время скорби Дух Божий обитал в нас. Вы, наверное, помните чем ночь темней, чем ярче
3: звезды,
2: чем глубже скорбь,
5: тем ближе Бог.
2: Вот. Вот в этих скорбях мы и познаем Господа. И Господь многими скорбями належит вам войти во куда?
3: Царство Небесное.
2: Многими скорбями. Но мы недоступно должны всегда просить у Господа. Помните, как недоступно просила женщина хананеенка? Уже как будто и отвергнута. Чуть ли не псами названа. А она все равно идет и просит. Ибо и пси едят от крупиц падающих господей своих. Смотрите, какое смирение, братья и сестры. И Господь говорит, я в Израиле не нашел такой глубокой веры, как у этой женщины. И исцелело, что
3: дочь ее,
2: во как, братья и сестры. Вот какую надо иметь глубокую веру. Вот что делает вера. Она чуть-чуть, какое я рассказывал, как один теперешние богатые люди, он там имеет фабрики, еще что-то. Когда погиб сын, он сказал, он хотел строить храм. Ну, раз Господь убрал сына, значит, все. Никаких храмов, ничего, значит, ничего нет. Правильно он поступил?
3: Нет,
2: неправильно. Вот, в скорбях то он и должен быть. Вот я помню, как родители ко мне подошли, у них погибла дочь в аварии. Она имела на себе квартиру. Так они, думаете, себе взяли эту квартиру? Они построили храм, где отец Валерий Шевцов, Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. И этот храм будет как памятник этой дочери. Поняли меня?
3: Да, батюшка.
2: Одни благоразумно поступили, а другие неразумно. Как и один разбойник у креста. Помяни меня, Господи.
3: Во царстве Твоем.
2: И услышал, отныне будешь
3: со мной.
2: А другой хулил и не наследовал Царство Небесное. Вот так. И мы должны за все благодарить Господа. Что бы у нас ни случилось в нашей жизни, мы должны все переносить с великой радостью, что Господь посылает нас в скорби, от скорби к жизни и от земли, что к небесе. Вот поэтому мы должны постоянно, постоянно памятствовать о Боге и о добрых
3: делах.
2: Посмотрим, что же нам дальше апостол Павел предлагает. А вот что он предлагает. От скорби происходит терпение, от терпения опытность. Вы это уже знаете, повторяли. От опытности надежда. Надежда на того, кто довел нас невредимым доселе и, конечно, поведет нас далее. Кто в прошлом испытывал и наставлял нас и приготовил сердце наше к восприятию новых испытаний и новых радостей. Уже не тех, которые могли бы привлекать нас в юных летах, но других, более глубоких, более светлых, смысл которых с каждым годом становится нам понятнее и яснее. Слышите, братья? Понятнее
3: и яснее.
2: Вот с этим мы и закончим сегодня. Вот. Будем учиться и опытности, и что еще?
3: Терпению.
2: И терпению. И в терпении вашем стяжите.
3: И души ваши.
2: Посмотрим, есть ли, братья, в чем нам каяться?
3: Нет.
2: Как будто мы каждую субботу каемся перед Господом. Но если каемся, то и должны становиться более
3: чистыми,
2: чистыми, богобоязненными, терпеливее, сострадательнее друг к другу и ко всем. Вы, наверное, помните Стояна Кронштадтского?
3: Да, батюшка.
2: Как он был в Ливадии. Магометанин привез больную жену, он услышал, что чудотворец приехал в Ливадию великой. И попросил он, чтоб помолиться за свою жену нашего православного пастыря, доброго святого Иоанна Кронштадтского. Помолился батюшка за нее или нет?
3: Помолился.
2: Помолился. Он говорит, ну, ты по своему молись, а я Господу обращу молитву за свою супругу. И помолился батюшка, и встала с телеги больная женщина и вознесла молитву Господу. Вот, возлюбленные, несмотря даже на чужую религию, батюшка осмелился помолиться за рабу Божию. Потому что по вере, помните, как эта женщина,
3: Хананейка,
2: она верила в Господа, твердо верила.
3: Твердо была.
2: Твердо. И вот так твердо верил муж, что этот человек праведный, Божий человек, и он может исцелить. И батюшка исцелил отец Анкоростатский. Вот какие чудеса, братья и сестры. Вот. И в наше время Господь дает много нам милости посылает. Но часто мы проходим мимо. Как прошли, помните, первосвященник и клирик прошли мимо уязвленного человека, который пал в разбойники. Разбойники его. А самарянин смиловался. Справил он что или нет? Или
3: батюшка,
2: так оставил
3: нет,
2: это?
3: Он
2: нет,
3: он сливал вино на него.
2: А что Леша там говорит, что или, на ослика на своего
3: положил,
2: а сперва облил вином Илеем рано его, привез в гостиницу, уплатил гостинику, накормил этого израненного человека, отдал ему деньги гостиннику и сказал, если я когда поеду обратно, и задолжаю за этого человека, я воздам тебе четверицию. Вот, возлюбленные, как могут, бывают люди, совершенно чужие, они дают помощь. А свои отвергаются ради наживы, ради чего-то. Вот кто выгоняет своих из дома, близких, родных? Кто еще что-то делает, кто-то квартиру отнимает от жены с детьми. И вот так бывает, возлюбленные. В наше время часто люди забывают, что помните старинную пословицу, я вам не раз говорил, храм не строй, а сироту что? Пристрой.
3: Пристрой, когда.
2: О, как братья и сестры старые-то люди говорили. А мы забыли. И почему и поется, милость его оставили еще. То есть милость Господню мы забыли. Забыли, что мы христиане. Должны, как в первых веках, у них одно было сердце и одна душа. Вот возлюбленные. И люди-то жили совсем по-другому тогда. Помните, Пороске вот недавно чествовали мы в воскресенье? Мужескую крепость приемши, а женскую немощь отвергши. Дьявола посрами и мучителя. Придите, тело мое, сечите и огнем сожгите. Вот за Христа как шли, какая вера была сильная в этих людях. Поэтому а Господь и давал им венцы. Венцы. Помните, 40 мучеников?
3: Да,
2: один ушел, а видит венец-то не на кого. И стражник побежал, чтобы получить венец.
3: Вот
2: так мученики получали святые венцы за веру Христову. А сколько в 20 веке у нас миллионов пришли мучеников? Почему я говорю, что вы верующие кровь мучеников? Наших верных христиан, которые положили свои главы за Христа Спасителя. Они не боялись. Их мучили. Бросали в отхожие места. Все сделали, штыками кололи. Они со Христом радовались и умирали. Даже близкие и родственники, хотя мучители раньше отдавали тела, вот, или выбрасывали за город, а эти тайно, чтоб никто не знал, чтоб и верующие не нашли. Вот. Но Господь все равно прославил. Вот. Увидели акты мучений, страданий этих людей. И сколько миллионов уже прославлено святых русских, которые отдавали свою жизнь. Поэтому мы должны апостолов подражайте вере их. Исповедников, слышите, братья?
3: Да, братья.
2: Подражайте вере их. И если мы подражаем их вере, то мы соучастники дела Божьего, соучастники и сопричастники жизни вечной. Если нам чем каяться, братья, и празднословие бывает у нас, и сквернословие. Ну, конечно, от вас я не вижу, чтобы вы когда сквернословили. Я очень рад, что вот наш храм всегда в трезвости люди приходят без табака, без всего. Сейчас большая пошла пропаганда против табачных изделий. Даже будут штраф давать, братья и сестры. Но я радуюсь за вас, что в нашем храме никто не курит, табак не носит с собой. Это самое основное. Старайтесь всегда быть в чистоте. Вот. А курящие вот болеют, и печень болеет у них, и еще что-нибудь болеет. Поэтому курево тоже, как русская пословица, курить демону ходить. Вы слышите? Мы кадим с кадила, а здесь он с рта кадит, враг. Видите, что как врагу было очень приятно, чтобы люди занимались от этой греховной привычкой. Но у нас, если нет этого греха, так, Господи, дай избавиться, в кого есть еще есть привычка в этом. Ложь хорошо или плохо, брат? Да. Осуждение и клевета. Когда мы осуждаем, и еще клевещем прибавляем. То надо прибавить еще что-то. Она так сказала, а я еще похлеще скажу. Бывает так или не бывает?
6: Бывает.
2: Особенно здесь, когда люди немножко умеют соврать. Бывает, Сонечка, так?
6: Бывает.
2: Бывает. И ты, мама, не всегда правду говоришь?
6: Бывает.
2: Она говорит, грешна.
6: Грешна.
2: Вот так, говори одно слово, грешна. Вот так. И мы, если когда неправду делаем, говорите, грешны, Господи, пред тобой. Объедение и пьянство. Ну, раз особенных я не вижу, что кто-то. Хотя показывают, пусть говорят, по-моему, показывали по 200, даже по 260, что уже и ходить не могут.
3: Там же 250.
2: Видите, как врачи сейчас. А святитель Митрофаний как говорит? Мало ешь, мало пей, здрав будешь. Приложи труд, храни меру, богат будешь. И телесно, и духовно. Вот видите как. Всегда старайтесь не переедать, братья и сестры. Но я вижу, что у нас полных таких нет вот людей. Немножко я пополняю вас, наверное, потому что от старости. Простите меня, да? Вот, грешные годы.
3: Грешные большие.
2: Да. Поэтому старайтесь всегда в меру кушения пищи. Как мамушка говорила, насыть Господи малым. Потому что голод был, три голода я перенес. Поэтому я знаю, как человеку охота вкушать, когда человек голодный. Да. А Леночка, хорошо или плохо?
3: Плохо, постараемся.
2: Ну, я думаю, ты исправляешься. Или поспать любишь?
6: Люблю.
2: А ты видишь, и дети даже грешны в этом. И я грешен. А спать любим, да. А ты, Сонюшка, призналась. Леночка, это братья и сестры. А как угоднички Божии, и ночью молились, и всегда просили у Господа, и днем, и ночью. Я вспоминаю, думаю, как же крестьяне-то жили, Господи, и скот накормить, и напрячь пряжи, и навязать на всю семью чулок, и у Господа, и днем, и ночью. Я вспоминаю, думаю, как же крестьяне-то жили, Господи, и скот накормить, и напрячь пряжи, и навязать на всю семью чулок, и носков, и спрячь лен,

0: держишь похвала?
1: Нет, батюшка.
0: Нет.
1: Ибо это не в тайне.
0: За что Господь говорит? Делаю милостью в тайне, Господь вас даст в яве.
1: Да.
0: Вот, поэтому никогда не тщеславьтесь, не говорите неправды. А зависть хорошо или плохо?
1: Батюшка.
0: Зависть как ржа. Ржа, наверное, видели, железо, которое заржавлено, оно распадается. Вот так и зависть. Она как ржа съедает человека. А гордость?
1: Мать всех пороков.
0: Вы слышите? Мать всех пороков. Смирение – мать всех добродетелей. А гордость – мать всех пороков. Гнев – гневайте, но грешайте. Злопамятство, когда чужие грехи помним,
2: а свои забываем.
0: Вот. Сонюшка, ты-то не помнишь, наверное, чужих грехов.
2: Да? Помню.
0: Не помнишь?
2: Помню.
0: Тоже помнишь. Наши маленькие то помнят, а мы грешные большие. Нам кто-то сделал зло, и поминать не буду. А Господь, помните, как сказал, молитесь за врагов ваших. Молился Господь на кресте за врагов?
1: Молился, батюшка.
0: Молился.
1: Не ведут, что творят.
0: Господи, прости им, они не ведут, что творят. Разбойничество. Вы скажете, батюшка, да мы не убиваем никого, на дорогу не ходим. А вот было заседание церковного совета, и сказали, в России убивается больше миллиона детей аборта. Вы слышите, братья?
1: Да, батюшка.
0: Сколько тысяч было, когда Вифлеем Ирод там убил?
1: 14, батюшка.
0: Москва, 14, а здесь миллионы. Это целый город было в населении. И неповинных младенцев во чреве матери убивают. Это великий что?
1: Грех.
0: Грех. Призывание демонов, кто обращается к экстрасенсам, гадалкам, к ворожаям, к колдунам. Если было когда кто
1: обращался,
0: кайтесь, братья, кайтесь, кайтесь. Блуд, прелюбодеяние, садомские грехи, кайфить, братья, идолослужение, и милосердие, и жестокость к людям, и животным.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 22 мая по православному календарю или 4 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Василиска, мученика Иоанна Владимира князя Сербского, святого праведного Иакова Боровического, память Второго Вселенского Собора.

Братья и сестры, 22 мая по православному календарю или 4 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святаго мученика Василиска. Под числом 3 марта мы рассказали вам о страданиях святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Первые два были замучены до смерти в понтийском городе Амасии. Василиск же, деливший страдания своих товарищей, остался жив и в темнице ожидал дальнейших распоряжений правителя. Он пламенно желал, чтобы Господь благоволил призвать и его на мученический подвиг. «Господи Иисусе Христе», — молился Василиск, — «не забудь меня до конца и присоедини меня к тем святым мученикам, которые ради тебя пострадали и увенчались». И вот однажды во сне услышал он от Господа: «Я помню о тебе, и имя твое написано со святыми мучениками, которые страдали вместе с тобою. Не скорби же о том, что ты последний призван. Простись с близкими твоими, ибо ты скоро приимешь венец мученический. Не бойся предстоящих тебе страданий, ибо я буду с тобою». Это видение несказанно обрадовало Василиска, и, проснувшись, он долго молился и благодарил Господа. Когда настал день, он сказал темничному сторожу и воинам, которые были к нему приставлены: «Дайте мне свободу на 4 дня, чтобы сходить в деревню Кумиальскую, проститься с матерью и братьями. Через 4 дня я обещаю вам опять быть здесь». Воины же и сторож темничный любили Василиска и отвечали ему: «Как жив Господь Бог твой, которому ты непрестанно молишься, если бы не боялись правителя, то совсем бы отпустили тебя. Я не хочу, чтобы вы меня совсем отпустили. Я прошусь только на 4 дня, чтобы сходить к своим, как повелел мне Господь», — отвечал мученик. «Одного боимся», — говорили воины. «Слышно, что нынче ждут в город нового игемона. Как бы он тотчас не спросил о тебе, ибо ему подадутся списки узников. Пусть кто-нибудь из вас пойдет со мной, и вместе возвратимся», — упрашивал узник. Наконец темничный сторож согласился отпустить Василиска, который отправился в свою родную деревню, сопровождаемый некоторыми воинами. С великою радостью встретила его мать и братья. На следующее утро собрались вокруг него все его родственники и друзья, и Василиск много говорил им о христианском законе и о Боге, спасителе человеков, и как нам многими скорбями надо достигнуть Царствия Небесного. Родные плакали о нем, он же утешал их: «Молю вас, возлюбленные, прибудьте тверды в вере Христовой, никогда от нее не отступайте, мир сей и все, что в нем, пройдет как тень, Господь же пребывает вовек. Помолитесь о мне, да поможет мне Господь совершить страдальческий подвиг. И теперь прощайте, мы не увидимся более во временной сей жизни». При этих словах рыдания усилились, сродники говорили Василиску: «Когда ты предстанешь Господу, моли его о нас и о всем роде христианском, и да перестанет гонение, и потребится кумирослужение, и благодать Христова да воссияет по всей земле». Тем временем новый игемон понтийский Агриппа прибыл в Амасию и, совершив по обычаю жертвоприношение богам, стал расспрашивать об узниках-христианах, заключенных в темницу за веру. Прежде всех потребовал он, чтобы к нему привели Василиска, о котором он много был наслышан. Градоначальник пошел за ним в темницу и, узнав, что его отпустили, разгневался и самого тюремного сторожа привел к игемону: «Как ты смел отпустить узника, врага богов наших?» — кричал разгневанный игемон. «Твоя голова отвечает мне за узника, я предам тебя смерти, если не представишь его мне». «Через 4 дня представлю его», — отвечал сторож, который был уверен, что Василиск не изменит обещанию своему. Однако игемон, повелев ему идти за Василиском, отправил с ним магистриона, помощника правителя, человека злого и жестокого, и велел привести Василиска в город Каманы, куда сам должен был ехать. Магистриан же, взяв с собой тяжелую цепи,
и медные сапоги с острыми гвоздями отправился за Василиском. С ним отправились и сторож, и еще несколько воинов. Пошел за ним и один христианин по имени Евсигний, который потом описал страдания и кончину Василиска, а впоследствии сам сподобился быть мучеником. Они прибыли в деревню в то самое время, как Василиск, простившись с родными, добровольно отправлялся в обратный путь. Но, несмотря на это, суровый магистриан велел связать его, возложить ему на шею тяжелую цепь, обуть его в медные сапоги с гвоздями, которые на каждом шагу причиняли ему страшную боль. Мучитель повелел притом воинам крепко бить его, и таким образом начался для Василиска мученический подвиг. Сродники его с плачем и рыданиями следовали за ним, провожая его. Мать говорила ему: «Дитя мое сладчайшее, Христос, которого ты более всего возлюбил, да будет тебе помощником в мученическом всем подвиге. Недолго жил ты на земле, но вечная будет тебе жизнь в будущем веке. Горькие подъемлешь ты муки, но от Христа получишь венец славы. Ангелы примут тебя на небесах, и Бог оживит тебя, приявшего смерть за него». Мать простилась с сыном, Василис же просил всех сродников идти обратно. Поцеловав их, он говорил им: «Молитесь, чтобы Бог укрепил меня. Мы увидимся опять в день воскресения и жизни вечной». Сродники хотели далее следовать за ним. «Не смущайте скорбью ваше сердце моего», — говорил им мученик. «Лучше возвратитесь и молитесь за меня Богу». Магистриан велел воинам отгнать друзей Василиска. Василиск шел твердо, мужественно терпя боль от гвоздей и неся тяжесть цепей железных. Он воспевал псалмы и молитвы. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, Христе Господи мой, ибо ты со мною». Магистриан дивился его твердости, не понимая, какую силу может дать Господь самому немощному. Достигнув места, называемого Доказария, путники остановились отдохнуть до ночи, потому что жара была страшная. Место это принадлежало вдове по имени Трояна. Она хотела угостить в доме своем царских воинов, они охотно согласились, и, привязав Василиска к сухому дубу у ворот, вошли в дом. Пока они ели, пили и веселились, мученик стоял на солнечном зное. Множество народа собралось вокруг него, и, видя его усталость, тяжелую цепь на шее, кровь, текущую из ран, соболезновала о нем. Василис же громогласно молил Христа Бога о помощи, и вдруг благодать Божия явилась в чудесных знамениях. С неба мученик услышал слова: «Не бойся, я с тобою». Земля потряслась, медные сапоги, бывшие на ногах Василиска, распались, тяжелая цепь спала с него, сухой дуб зазеленел и распространил широкие ветви над его головой, защищая от зноя. Под ногами его, обогренными кровью, зажурчал светлый ручей. Мученик громко славил и благодарил милосердного и всемогущего Господа. Магистриан и воины, испуганные землетрясением, выбежали из дома и едва поверили тому, что увидели. Иные говорили: «Это волшебство! Народ же, окрест стоящий, восхвалял Бога». Многие уверовали во Христа и говорили: «Это человек, посланный от Бога, чтобы осветить нашу местность». Затем стали приносить больных к Василиску, прося его молитв за них, и по молитве его они получали исцеление. Вдова Трояна уверовала и просила окрестить ее и сына. Вся окрестность оглашалась хвалою Бога. Магистрианы, воины, изумленные знамениями благодати Божией, раскаялись, что так сурово обращались с мучеником. Во время остального пути до Каман они с ним обращались уже совсем иначе. Василиск же шел, исполненный святой радости, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни зноя, благодаря Бога и воспевая ему словословие. Прибыв в Каман, магистриан узнал, что Егемон находится в храме, где совершается жертвоприношение.
Он известил его о прибытии Василиска, рассказал о чудных знамениях, бывших во время пути. И Гемон сказал, что это все волшебство, и, послав своих воинов за Василиском, повелел привести его в капище. Воины, пришедшие за мучеником, стали его бить. Магистриан же со своими спутниками говорил Василиску, «Прости нам зло, которое мы в неведении сделали тебе, и молись о нас Богу твоему». В Идальском капище Василиск молитвой сокрушил идолов. Затем по его молитве сгорело и само капище. Но Игемон не уверовал во Христа и не уразумел силы истинного Бога. Он повелел казнить мечом святого Василиска. И когда казнь была совершена, многие из бывших тут христиан увидели лики ангелов, уносящих на небо душу святаго, и Господа Иисуса Христа с любовью, приветствующего верного служителя своего. И Гемон повелел бросить в реку тело мученика, но христиане выкупили его и честно похоронили. Скоро чудеса стали совершаться над местом, где был похоронен святой мученик. И сам Игемон Агриппа, исцеленный чудесным образом, уверовал в Бога истинного. Впоследствии верные соорудили в Каманах церковь во имя святого мученика Василиска, и в нее перенесли его святые мощи. Святый мученик Василиск, моли Бога о

Братья и сестры, 22 мая по православному календарю, 4 июня по гражданскому, Святая Православная Церковь совершает память праведного Иакова Боровического. Святой Иаков называется Боровическим чудотворцем, потому что мощи его явились близ селения Боровичей, и там истекло от них много чудес. Это было в 1543 году. Кто был святой Иаков и откуда прибыли его мощи, неизвестно. Святой отроческих лет. Мощи его явились на реке Мсте. Они приплыли в гробе на льдине против течения реки во время весеннего ее вскрытия. Народ сначала три раза отталкивал и отводил гроб от берега, но он все приставал к берегу близ Боровичей. Между тем, святой отрок три раза являлся во сне некоторым из поселян и говорил им: «Зачем, будучи сами христианами, немилосердно гоните меня, подобного вам, христианина? Если же хотите знать мое имя, то я тезаименит, то есть соименник, святому апостолу Иакову, брату Божию». После этого мощи были поставлены сначала в часовне, а потом в храме. В 1657 году патриарх Никон перенес их в Иверскую обитель на Валдайском озере. Святый отрок Иаков Боровический, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 13-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Слышасти, яко речено бысь древним, не прелюбы сотвориши, аз же глаголю вам, яко всяк, и же возрит на жену, кое же вожделете ей, уже любодействова с нею в сердце своем, аще же око твое десное соблажняет тя, изми е и верзи от себе, униботи есть, да погибнет един от уды твоих, а не все тело твое ввержено будет в гиену огненную, и аще десная твоя рука соблажняет тя, усицы ее и верзи от себя, униботи есть, да погибнет един от уды твоих, а не все тело твое ввержено будет в гиену. Речено же бысть, яко и жаще пустит жену свою, да даст ей книгу распустную, аз же глаголю вам, яко всяк отпущает жену свою, разве словесе любодейного творит ее прелюбодействовать, и же пущеницу поймет,

Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 27 по 32. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Всякий, кто смотрит на женщину, уже прелюбодействовал с нею. Как же быть, если, живя в обществе, нельзя не смотреть на жен? Но ведь не просто смотрящий на жену прелюбодействует, а смотрящий с вожделением. Смотреть — смотри, а сердце на привязи держи. Смотри очами детей, которые смотрят на женщин чисто, без всяких дурных мыслей. Женщин и любить должно, ибо в заповеди о любви к ближним не исключаются и они, но любовью чистою, в которой имеется в мысли душа и духовное средство, помимо всего прочего. В христианстве, как перед Богом, нет ни мужеского пола, ни женского, так и во взаимных отношениях христиан. Всячески, скажешь, трудно. Да, без борьбы не бывает. Но борьба предполагает не хотение, не желание плохого. Не хотение же это, милостивым нашим Господом, вменяется в чистоту. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 22 мая по православному календарю или 4 июня по гражданскому календарю – день блаженной кончины Сергиевой Елизаветы Константиновны. Матушка, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, была его земным ангелом-хранителем. Вспомним же ныне ту, чей незаметный ежедневный подвиг верного служения – был так необходим великому, знаменитому всей России молитвеннику. Каким замечательным, родным словом называют православные жену священника – матушка. Это слово излучает солнечное тепло, в нем и святость, и сияние небесного покровительства матушки нашей Богородицы Преснодевы Марии. Служение матушке – путь самоотречения. Надо быть всегда опорой, помощницей батюшки, исполненной любви и смиренно мудрее, тихой кротости и разумной строгости. Такой была преснопамятная матушка Елизавета, верный друг и духовная сестра святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Предлагаем вашему вниманию главу из книги митрополита Вениамина Федченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Воспоминания о матушке Елизавете, ее племяннице, Руфины Григорьевны Шемякиной в девичестве Цветковой, которая жила и воспитывалась в доме святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 22 мая 1909 года в 9:30 утра тихо отошла к Богу после долгих страданий вдова отца Иоанна Кронштадтского Елизавета Константиновна Сергиева. Господь сподобил ее долго и усердно готовится к переходу в вечную жизнь. Последние годы Елизавета Константиновна, следуя заветам и наставлениям своего супруга-молитвенника, приобщалась вообще очень часто, или в соборе, или на дому, когда слабость в ногах не позволяла ей выходить. А последний год ежедневно. Приобщилась она и 21 мая, но это, как оказалось потом, было в последний раз. В этот день, в 6:00 вечера, она перестала глядеть на свет Божий, а с 10:00 не стала говорить, ничем не высказывая сознание. Последнее слово ее было «хочу», сказанное ею в ответ на предложение выпить святой водицы. Но проглотить она ее уже не могла. Вскоре после этого матушка впала в бессознательное состояние, а на другое утро мирно скончалась во время чтения канона на исход души. На Фоминой неделе по своему личному желанию она пособоровалась и после того несколько раз говорила: «Как я рада, что пособоровалась и приготовилась!» Погребение тела Елизаветы Константиновны состоялось в воскресенье, 24 мая, в городе Кронштадте, в левой стороне соборного садика. Почившая родилась 4 мая 1829 года в городе Гдове, где отец ее, протоиерей Константин Петрович Несвицкий, служил в городском соборе и был благочином церквей Гдовского уезда. Переведенный в Кронштадт ключерем Андреевского собора, он по слабости здоровья не мог долго занимать это место и в 1855 году передал его священнику Иоанну Ильичу Сергиеву, женившемуся на дочери его, Елизавете Константиновне. Когда она выходила замуж, на ее руках находились престарелый отец, трое взрослых братьев и двое сестер. Все жили вместе, и на долю Елизаветы Константиновны, исполнявшей обязанности хозяйки и матери, выпадало немало забот и хлопот. Затем, несколько лет спустя, братья ее получили более обеспеченные места, давшие им возможность поселиться отдельно, а сестер своих матушка выдала замуж за учителей Петербургской духовной семинарии, впоследствии священников. Причем все попечения об их устройстве, об заведении приняли на себя отец Иоанн и матушка Елизавета. После замужества сестры ездили гостить в Кронштадт,
И в одну из этих поездок в 1870 году у младшей сестры матушки в квартире отца и Анна родилась дочь. Это была я, вспоминает Руфина Григорьевна. Через некоторое время меня увезли домой, но Господу было угодно, чтобы мой истинный дом был в тихой, мирной квартирке незабвенного пастыря под его благословенным кровом. В 1872 году умер отец, оставив мать без всяких средств. Тогда дядя, видя беспомощное положение нашей семьи, сказал тете: «Детей у нас нет, возьмем Руфу и воспитаем как дочь». Сказано, сделано. И вот я очутилась по воле Божией на попечении незабвенных, бесконечно дорогих для меня дяди и тети, которые неустанно пеклись обо мне, заботились, берегли, как только нежно любящие родители могут заботиться и лелеять свое любимое дитятко. Как отец Иоанн никогда не жил личной жизнью, отдавая себя на служение людям, так и Елизавета Константиновна никогда не жила для себя, только круг ее деятельности складывался уже, ограничивался служением родным и близким. Их радостям она радовалась, их скорбями скорбела. Я помню ее, когда ей было лет 45, очень подвижная, с добрым, благообразным лицом, вечная хлопотунья. Она любила всех обласкать, пригреть, накормить. Как сейчас смотрю на нее, подвязанную белым передником на кухне, делающую сладкий пирог. Любила она сама постряпать, сама купить провизию, сама за всем присмотреть, чтобы все было чисто и вкусно. Сколько раз помню, дядя, отведывая любимый яблочный пирог, приговаривал: «Мастерица ты у меня стряпать пироги». Приветливая, всегда ровная, ласковая, Елизавета Константиновна любила, когда кто из знакомых навещал ее. Тогда она прямо закармливала гостя или гостью, а дядя, видя ее гостеприимство и искренность, не один раз говорил, указывая на хлопотливую хозяйку: «Настоящая она матушка». Среди хозяйственных работ тетя не забывала и меня. Все свободное время проводила со мной, спала в одной комнате с нами, учила меня читать и писать по-русски и по-французски. А когда я поступила в гимназию, сама приготавливала мне завтраки, ежедневно провожала меня в гимназию и встречала, спрашивала уроки. Помню, перед тем, как тетя стала учить меня, дядей был отслужен молебен в Андреевском соборе святым Косьме и Дамиану и пророку Науму. Сам дядя водил меня на вступительный экзамен в гимназию, платил все время за меня из своего кандидатского оклада и неослабевающим интересом следил за моими успехами. Что же удивительного, если я при таких благодатных условиях блестяще окончила курс учения? Это было большой радостью для незабвенных моих воспитателей, и дядя многим знакомым спешил сообщить приятную для него новость. Племянница и воспитанница наша, Руфа, окончила гимназию золотой медалью. К своему великому супругу-молитвеннику тетя, как только я себя помню, всегда относилась с благоговейной любовью и почтительностью. Когда он устал и переезжал домой из треп или из храма Божия, она торопилась снять с него сапоги, помочь раздеться и заботливо укрывала его, укладывая отдохнуть в постель. Тогда мертвая тишина водворялась в квартире. Так ревниво оберегала тетя кратковременный отдых труженика-пастыря. Последний раз батюшка пришел в комнату матушки 17 декабря утром, приобщил ее, а с 18 он уже не покидал кабинет свой. В особенности после кончины дяди здоровье тети ухудшилось, стала быстро развиваться общая слабость, ноги и руки стали совсем плохо работать, сердце стало постепенно сдавать. Сильно тосковала она по незабвенному почившему, не могла без слез слышать его имени, никак не могла осиротевшая тетя примириться с мыслью, что дяди не стало. Она говорила окружающим: «Мне все кажется, будто Иван Ильич не умер, а куда-то уехал, как уезжал бывало в Москву, и опять приедет».
Незадолго до смерти матушка увидела в одной знакомой брошь портрет батюшки и неутешно заплакала, восклицая: «Иван Ильич, Иван Ильич!» А когда стали утешать ее тем, что ему теперь блаженно, хорошо, она сказала: «Ему-то хорошо, а мне так тяжело без него, ведь 53 года все были вместе». Причувствуя близкую свою кончину, матушка, часто сидя в кресле, устремляла взоры на образ и говорила: «Надо мне приготовиться, надо просить у Бога простить все мои грехи». Часто вспоминала она и утешалась словами незабвенного батюшки, нашего общего предстателя пред Господом Богом, сказанными им 17 декабря, когда ему передали, что больная матушка очень горюет и не имеет возможности по болезни прийти в кабинет и ухаживать за ним. «Скажи жене, что она всегда со мной, и я всегда с нею». Эти слова все время ободряли страдалец, утешали ее в долгих страданиях надеждою, что и после кончины своей батюшка не оставил ее, возьмет скоро к себе, встретит ее в обители небесной и предстательством своим доведет до престола Всевышнего. Обыкновенно тетя на ночь одевала подрясник дяди или спала, покрывшись им. Каждый раз, когда я ехала в Иоанновский монастырь, она всегда говорила мне: «Поклонись от меня дяде», и горько неутешно плакала. Начинала ли у нее болеть сильно рука или нога, она сейчас же просила помазать больное место маслицем с гробницы незабвенного батюшки. Глубоко верующая и религиозная, матушка только и надеялась на милосердие Божие и всем сердцем стремилась к спасению душевному. «Иван Ильич, благослови меня, помолись за меня», — несколько раз в день просила тетя своего великого супруга-пастыря, которого к ее горю пришлось ей пережить. По кончине его, искренно, со слезами молясь, сама тетя по своему величайшему христианскому смирению страшилась, что молитвы ее не скоро будут услышаны Господом, и всегда других просила молиться за нее. Когда я на ночь ежедневно уходила домой, то она после вечерних пожеланий постоянно говорила мне: «Помолись за меня». Шла ли я ко всеночной или к обедне, я всегда слышала из уст ее ту же просьбу, идущую из глубины сердца: «Помолись за меня». И я молилась за нее, как только умела. Однажды днем, перед моим приходом, тете сделалось нехорошо, и тут она ничем не стала себя успокаивать, как только надеждой на милость Божию. «Сегодня суббота», — говорила она, — «Руфа пойдет ко всеночной и помолится за меня». Так велика была вера ее в силу молитвы вообще, что она даже по моему грешному молению надеялась получить облегчение. Оканчивая этот краткий очерк, посвященный светлой памяти незабвенной почившей, нельзя не остановиться с удивлением на двух ее отличительных чертах — крайнем смирении и кротости. В этих двух высочайших добродетелях христианских выказалось все величие ее души. Ни на кого тетя не сердилась, ни на кого не имела злобы. Если кто и огорчал ее, делал ей неприятное, она безропотно сносила и от души прощала всем. На вопрос, обращенный к ней: «Имеете ли против кого вражду?», матушка неизменно отвечала всегда одно и то же: «Нет, ни на кого». Прощая сама обиды, она и других учила поступать так. Бывало, скажет: «Не сердитесь, Бог сам укажет, кто прав, кто виноват, а вы простите». Никогда не позволяла себе тетя входить в дела великого пастыря и молитвенника. Никогда она не старалась выдвинуться и стать наряду с ним. Оставаясь постоянно в тени, она сияла отблеском его славы, она светилась отражением высоких христианских его добродетелей. Как нежная сестра и любящая мать, она неустанно берегла общее сокровище, и больная, слабая,
почти без ног. Всех предупреждала, всех умоляла. Не шумите, батюшка отдыхает. Не принимайте пока никого, батюшка нездоров. Батюшка сам знал ее душу, высоко ценил в ней чистоту, кротость и смирение, и так отзывался о ней. Жена у меня — ангел. Все ли знали, что за спиной великого праведника, отца Иоанна, стоит охранительница его, готовая душу свою положить за него? Если не знали этого, тогда пусть знают теперь, и пусть искренно помолятся все за старицу чистую, старицу кроткую, рабу Божию Елизавету. Беспредельная благодарность к тебе, чудная, самоотверженная мать-воспитательница, и вечная память тебе, славная жена-девственница, светильника земли русской. Да живут в нас и в наших детях и внуках. Погребение состоялось 24 мая. Родственники Елизаветы Константиновны и притч Андреевского собора постарались обставить похороны, возможно, торжественнее. Заупокойную литургию совершил прибывший в этот день из Петербурга Преосвященный Кирилл, епископ Гдовский, в сослужении 11 священников. По окончании отпевания гроб на руках был вынесен из храма и перенесен в ограду собора, где в северо-восточном углу церковного садика была приготовлена могилка. Здесь тело почившее было предано земле. Будущий историк великого пастыря, склонясь перед незатейливой могилкой этой скромной спутницы лучезарного духовного светила, сумеет уяснить ту великую роль, какую она играла в повседневной 52-летней совместной жизни с отцом Иоанном Кронштадтским. Да преклонятся пред прахом Елизаветы Константиновны наши дочери и внуки, ибо свят смиренный многотрудный подвиг ее.

доброй ночки скажу я, любя. Спи спокойно, Господь с тобой, пусть хранит Бог, родная, тебя. Спи же, матушка, ангел мой, нет пути для спасения вернее, чем другим Христа ради служить, всех заботой

Спеши, матушка, ангел мой. И когда придем в мир иной, молю Бога в преддверии рая, там бы встретиться снова с тобой. Половинка моя, дорогая, доброй ночки скажу я, любя. Спи спокойно, Господь с тобой.

Сегодня день памяти государыни Марии Александровны, супруги императора Александра II Николаевича и августейшей матери императора Александра III Александровича, отошедшей ко Господу 22 мая по православному календарю, 4 июня по гражданскому 1880 года. Будущая российская императрица родилась 27 июня.

сердце избрал принцессу Марию спутницей своей жизни. Летом 1840 года она прибыла в Россию, приняв в сентябре того же года православие и новое имя Мария Александровна. А 16 апреля 1841 года состоялось венчание наследника русского престола и принцессы Марии. Посвятив всю свою жизнь благотворительности и заботам о женском образовании, императрица Мария Александровна стала проявлять особенно широкую деятельность на этом поприще после кончины вдовствующей императрицы Александры Федоровны. Именно она положила начало новому периоду женского образования в России учреждением открытых всесословных женских гимназий. Ее гимназии получили название «Мариинских». Преобразовательная деятельность государыни Марии Александровны коснулась и ее постановки воспитания в институтах. По ее инициативе стали возникать женские епархиальные училища. В области благотворительности важнейшей ее заслугой является организация Красного Креста, на расширение деятельности которого во время русско-турецкой войны она положила много трудов и расходов. Покровительство ее обязано своим развитием общества восстановления христианства на Кавказе, распространение духовно-нравственных книг, российское миссионерское общество, она курировала деятельность общества заботы о слепых и другие благотворительные учреждения. Сама же государыня была очень слаба здоровьем. Немного знали, что Мария Александровна была неизлечимо больна сердцем и легкими, неся свой тяжкий крест всю свою жизнь. В память о добродетельной государыне был основан город Мариинск, ныне в Кемеровской области. Ее именем наречен один из крупнейших театров мира – Санкт-Петербургский Мариинский театр. Сегодня мы также вспоминаем известного русского боевого генерала, героя Крымской войны, генерал-лейтенанта Степана Александровича Хрулева, скончавшегося в 1870 году. Он родился в 1807 году в Тульской губернии. Получив воспитание в Тульском Александровском университете, Хрулев определился в конную артиллерию. Боевое поприще его прошло в Польской войне. Во время подавления революции в Венгрии он командовал передовым отрядом авангарда главной армии. В 1853 году Хрулев принял участие в экспедиции генерала Перовского в Среднюю Азию против коканцев, отличавшихся при осаде крепости Ак-Мечеть, ныне Кызылорда. С началом Восточной Крымской войны Хрулев был послан к войскам князя Горчакова в Дунайские княжества и особенно отличился в 1854 году при отражении турецкого десанта из крепости Силистрии на левом берегу Дуная в деле под Джурджей на острове Радамани был ранен. В начале 1855 года генерал был переведен в состав Севастопольского гарнизона и здесь выказал блестящую отвагу и распорядительность, командуя дивизией. Генерал лично ходил в атаке против осаждавших крепость англо-французских войск, был ранен во время обороны Малахова кургана. Выдающиеся подвиги Хрулева при обороне Севастополя принесли ему большую популярность в войсках и у населения Севастополя. Он был награжден орденом Святого Георгия Третьей степени. В 1856 году генерал был назначен в распоряжении главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом. Позже командовал вторым армейским корпусом. С 1862 года Хрулев находился в отставке. Когда генерал Степан Александрович Хрулев умирал, было это в Петербурге в 1870 году. Кто завещал похоронить его в Севастополе, на солдатском кладбище, а на памятнике написать: «Подвиньтесь, братцы, лягу вместе с вами». В момент погребения все корабли Черноморского флота отдавали герою последние почести залпами из орудий.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

0: Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, тема нашего сегодняшнего урока – входные молитвы священнослужителей, облачение и символический характер священнических облачений. Вот такая тема нашего урока по литургии. Входные молитвы должны быть прочитаны священнослужителем перед входом в алтарь для священнодействия, и читаются они без облачения пока. Молитвы эти состоят из обычного начала, так же, как у нас в молитвословах. «Благословен Бог наш», начинаются они, «Царю Небесный» сюда входит, «Три святое», «По Отче наш». Потом идут два покаянных тропаря, «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», «Богородичный тропарь, милосердие двери». Все это мы можем тоже в наших молитвословах увидеть в наших вечерних молитвах. Затем священнослужители прикладываются к иконам Спасителей Божьей Матери, также с чтением тропарей. Перед иконой Спасителя иерей читает «Тропарь Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий». Также и перед иконой Божьей Матери читается тропарь. По чиноположению Восточной Церкви с этого и начинается проскомидия. В прошлый раз мы посвящали свой урок проскомидии. Проскомидия – это начальная часть литургии, первая ее часть. Она совершается, как мы уже говорили, тихо. Она совершается при закрытых дверях. Она совершается незаметно, или, как пишет священник современный Алексей Пинкевич, «тихо жрется агнец Божий». Состоит она в приготовлении вещества для священнодействия. Став благоговейно перед дверьми царскими, священнослужители поклоняются троекратно перед алтарем. Вот символика числа 3 в знак Святой Троицы пронизывает многие действия в Святой Православной Церкви. Особенно же мы будем видеть это на литургии. Повторы слов, повторы действий и многие другие указания на Божество, на Святую Троицу. Как мы уже сказали, что читаются сначала вот эти входные молитвы без облачения. Мы не назвали, как тропарь Божьей Матери начинается. «Милосердие, сущий источник». Вот начало того тропаря, который читают священники. Затем, преклонив голову, иерей просит ниспослать им с горнего жилища помощи силу к неосужденному совершению священнодействия. И произносит он при этом слова святителя Иоанна Златоуста: «Господи, ниспосли руку Твою с высоты жилища Твоего и укрепи мя в предлежащую службу Твою, да неосужденно предстану страшному престолу Твоему и бескровное священнодействие совершу, яко Твое есть сила и слава во веки веков. Аминь». Итак, священнодействователь сам Господь, Он совершает его, а от священника требуются уста. Он тот сосуд, которым совершается священнодействие. Потом священнослужители кланяются предстоящим людям, и этим поклонением и спрашивают прощения в содеянных обидах, оскорблениях, так как без примирения с ближними Спаситель отнюдь не позволяет приступать к алтарю с жертвою. А также и молят о себе Богу, чтобы достойно совершить эту бескровную жертву. После поклона отходят к жертвеннику с молитвой. А эту молитву мы знаем, мы разбирали ее уже на предшествующих уроках. Она та же, что рекомендуется и мирянам, идущим в храм. Это Псалом 5, стихи 8-13. «Внеду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему, в страсе твоем, в страхе. Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради исправи пред тобою путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их сует на гробу, тверст гортань их, языки своими льщаху». Ну и до конца мы знаем эту молитву. Мы только напомним, что здесь все время говорится о том, чтобы враги не помешали нам служить, не помешали нам молиться. И вот словами псалмопевца Давида мы утверждаемся, что нас Господь благословит на это праведное дело. «Яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Так заканчивается эта молитва. А, между прочим, оружие благоволения, оружие мира, непобедимая победа – это крест святый, который помогает нам во всякой нашей вообще деятельности земной. Войдя в святилище, творят три поклона, опять же, три поклона пред святой трапезою и целует святое Евангелие, святую трапезу, так же, как самого Господа. И приемлют, здесь уже начинается облачение, каждый стихарь свой, речь идет о диаконе и священнике, и делают три поклона к востоку со словами: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя». Так вот, поклонение востоку. Что это такое? Что это значит? У нас алтарь устроен на восток. И мы должны здесь задать слову «восток» два вопроса. Восток – это что? Это не только восточная сторона вообще. Но и в первую очередь кто? Восток – это Господь Иисус Христос. Причем он не просто восток. Он у нас именуется востоком в тропаре Рождества Христова, в рождественском тропаре. Восток свыше. То есть он восток, который не снизу, вот у нас солнце встает и востекает, и быстро потом очень начинает двигаться по небосклону, непреложно двигаться, потому что восток – течение, ток. Ток – это очень быстрое движение. На утёк, например, есть, это сохранилось значение. Так вот, Господь восток свыше. Он вечная заря с неба. Кстати, это отражается в написании икон «Востока свыше». Итак, Господь есть солнце правды, восток свыше. Это вот образ Господа, называние и именование его востоком, взято из многих книг Ветхого Завета, из книги Захарии, из книги Иеремии, потому что Господь – это и свет, и солнце правды, из Исаии так он именуется, солнце правды он именуется в книге пророка Малахии. И еще вспомним, что восток и что? На востоке был рай, из которого мы изгнаны. Поэтому, взыскуя потерянного рая, взираем на восток в молениях наших, древнего Отечества взыскующие. И также и завесы очистилища уже в скинии Моисеевой были на восток, и наши алтари, как мы знаем, на восток. Когда три наземных поклона делают служители и целуют самый престол и лежащий на нем Евангелие, повторим, что они целуют как бы самого Господа, приветствуют. И эти действия много раз будут повторяться на литургии. И начинается облачение. Это вот вторая часть нашего урока. Начинается облачение. Один из древних служителей, из древних учителей церкви, так говорит: «Цвет одежд священнослужительских должен подобиться видению неба, дабы через то они уразумели, что долженствуют больше размышлять о небесных, нежели о земных. Достоин облачения показывают достоинство и благодать священства». Священник, когда он приступает к облачению в священной одежде, он должен отделиться не только от других, но и от самого себя, ничего не помнить в себе похожего на человека, который занимается ежедневными житейскими делами, и чтобы напомнить с тем вместе о всей великости предстоящего служения. Да, действительно, священники в этот момент как бы отрешаются от себя. Вот что пишет современный священник Андрей Логвинов. «Когда служу литургию, я даже не чую ног, все мысли уйдут другие, есть только Всевышний Бог. А после пойду из храма по жизни, как инвалид, и вскроется мир, как рана, и ноет она, и болит». От времен апостольских уже употреблялось при богослужении это отличная от других одежда. Об этом и пишет наш великий писатель Гоголь. Он обращается к ранней христианской эпохе. И так говорит в своем размышлении на божественную литургию: «Хотя и не могла гонимая церковь придать ей всего нынешнего великолепия этой одежде, но строго предписывалось уже издавна, чтобы пресвитер не являлся на служение в своей повседневной одежде, и чтобы никто из клира не смел выйти на улицу в той же одежде». Вот здесь мы и вспомним, что протестанты, которые служат в своих церквях, на своих собраниях, в обычном своем виде, они, как говорится, и на ристалище, и в блудилище, и в церковь одни и те же одежды несут. Да и в службы свои они приносят дух этого ристалища, циркового представления. Вспомним, как они пытались нам другого Христа представить в спорткомплексах, в различных других клубах, с притопами элементы блудилища, с прихлопами. Мы помним их недавние многочисленные соборища даже и в нашем городе. А вот что пишет по этому поводу великий наш поэт Иван Алексеевич Бунин. Стихотворение его называется «На исходе». «Ходили в мире лже-мессии, я не прельстился, угадал, что блуд и срам в их литургии, и речь брецающий кимвал, свои корыстные пророки, лжецы и скудные умы, звезда, что будет на востоке, еще среди глубокой тьмы, но на исходе сроки ваши, вновь проклят старый мир, и вновь пьет сатана из полной чаши и дала жертвенную кровь». Когда священники облекают себя в сияющие одежды, отрешаются от всего земного, то служители церкви облекаться должны и в высшие сияющие добродетели душевные. Поэтому всякое облачение сопровождается молитвами, словами, выбранными из псалмов и раскрывающими глубокое значение этих облачений, дабы не отлучились куда-нибудь в сторону мысль священнослужителя при одевании, чтобы настроиться к высокому служению, чтобы предстать в великолепии и телом, и духом. Итак, и священник, и диакон, принимая в руки одежды свои, творят по три поклона к востоку и произносят «Боже, очисти мя грешного». И вот начало облачения. Сначала мы рассматриваем облачение диакона. Первое – это орарь. Да, само слово «диакон» что значит? «Диаконос» – это служитель по-гречески, и притом служитель скорый, готовый к услуге, что отражается и на его облачениях. Сначала он берет стихарь, а затем орарь. Сначала разберем стихарь. Стихарь – тоже, что у священника подризник. Стихарь, будучи бел, сияние божества являет. Стихарь – это светлое одеяние и знаменует чистое, беспорочное житие, белого цвета в знак непорочности жизни и духовной радости. Диакон же сам знаменует, он как ангел на службе, он ангел, и ему свойственно скорое служение и быстрое летание. В знаменовании светоносной ангельской одежды вот у него такой блистающего цвета белый стихарь. Также и с нашими отцами, с саном священства неразлучна эта одежда. Что же произносит и священник затем, а вот здесь мы говорим о диаконском одеянии, «Возрадуется душа моя, о Господи, обличем у мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя, яко жениху возложи ми венец». «И яку невесту украси мя красотою». Это из Исаии, 41 глава, стих 10. Затем, поцеловав орарь, узкое длинное ленте, возлагает его на левое плечо свое, или на левое рамо. Орарь – это принадлежность диаконского звания. Им подает диакон знак к начинанию всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности в служении. Ибо во время литургии, еще раз повторим, звание диакона есть то же, что звание ангела на небесах. Поэтому вот и на древних орарях диаконских изображались слова. По-гречески «агиос», «агиос», «агиос». По-церковнославянски мы у награжденных диаконов тоже видим эти слова «свят, свят, свят». И эти слова, которыми ангелы на небе постоянно воспевают Вседержителя. Мы видим об этом воспевании, и оно не раз нам будет еще нужно, потому что наша литургия очень много внимания уделяет именно тому, что увидел пророк Исаия, и описано это у него в 6 главе «На небе». Это пение ангелов. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Вспомните служителей божественного священнодействия, диаконов, подражавших крылам ангельским, тонкими своими лентями, на левых рамах возлежащими, и всю церковь, повсюду обтекающих и вопиющих, да никто из оглашенных, то есть они словно и архангел Михаил, никого не пускают еще на службу из тех, кто недостоин быть в это время на литургии. Но сейчас, конечно, это уже историческая часть нашей службы, ибо мы принимаем любого пришедшего в нашу церковь, любую овцу заблудшую, которую священник берет на свое рама, на свое плечо. Итак, орарь. Орарь – слово греческое. Оро – стерегу и наблюдаю. Нам теперь уже значение это понятно. Оро – это и внимание, забота, еще, как мы читаем в словаре, и употребление слова «орарь» заимствовано новозаветной церковью, вообще «ораря», из Ветхого Завета. В синагогах иудейских в ветхозаветное время при чтении закона и пророков давали с более высокого места знак, когда людям возглашать «Аминь». Знак давали убрусом или платом, или полотном, потому что орарь действительно представляет собой тонкое белое полотно или широкая лента длинная, как ее пишут, повешенная через левое плечо. Это в словарях в наших, где объясняют, что значит «орарь». И действительно, диакон сам вон по ходу службы подает нам знаки о порядке службы. И орарь символически знаменует, еще раз сказали, крылья, причем крылья ангельские. И знаменует ангельское летание. Ведь действительно ангелы, они как вот здесь и диакон, защищающий нас во время службы, который смотрит, чтобы все было благочинно, он словно воин, словно архангел Михаил. Недаром ангелов мы называем светлое ангельское воинство. Мы еще их называем силой. Потом надевает диакон поручи или на рукавницы, то есть здесь кафце переходит по-церковнославянски, по-русски на рукавники. Они стягивают у самой кисти его руки для сообщения большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Рука на рукавники, поручи. Рука – это ведь символ действия, символ делания. И действительно, надевая их, диакон помышляет о всетворящей и вседействующей повсюду силе Божией. И он, как и в свой час это при облачении скажет священник, надевая на правую руку, произносит: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная рука Твоя, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоей я стерл еси супостаты, ты стер супостатов». Это из Исхода, глава 15, стихи 6-7. Ну вот мы прочитали молитву, а нашла ли она отзвук у нас в сердцах? Ведь мы учим основу православной культуры. Это значит, мы должны знать весь контекст православной культуры. Мы должны знать, откуда эти строки, Исход. А что это за место в Исходе, глава 15? Все должны знать. Это из победной песни Моисея при переходе через Черное море. Чувства нужного не возникнет, если не знать истории своей церкви, в том числе и в ее ветхозаветный период, который прообразовал наше новое христианское время. А надевая на левую руку, диакон помышляет о себе самом, как творение рук Божиих. И нам тоже эта формула должна быть знакома. «Руце твои сотворись темя и создаст темя, руки твои сотворили меня и создали меня». И просит далее: «Вразуми мя и научуся заповедям твоим». Здесь молит диакон своего Творца, чтобы он руководил его верхним, вышним своим руководством. Это из Псалма 118, стих 73. Мы узнаем эту формулу и при крещении. И диакон отходит в предложение, чтобы уготовить все священные вещи для проскомидии, дискос, потир и прочее. Теперь мы переходим к облачению священника. Также он, священник, благословляет и надевает вначале стихарь, поклонившись снова три раза к востоку. И теми же словами, как и диакон, говорит: «Возрадуется бо душа моя, о Господи, облече бо мя в ризу спасения, и одежде веселья одея мя, одежда веселья, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя». А затем священник надевает епитрахиль или эпитрахиль. Можно иногда услышать такое произношение, что закономерно, потому что слово-то греческое. У греков есть «э» начальное, у нас нет, и мы «епитрахиль» чаще произносим. Так что ж такое епитрахиль? Это как бы двуплечный орарь. Ну, сначала разберемся в происхождении слова. Епитрахиль – слово греческое, но один корень нам здесь знаком. Это слово «трахея» – епитрахиль. А эпиприставка – это буквально «нашейник», «навыйник». «Трахилёс» – это «шея», а эпипредлог. Мы знаем слово «трахея» и «трахеит», такую болезнь знаем. Что же знаменует вот этот двуплечный орарь? Гипетрахиль сначала была диаконским орарем, который при посвящении диакона в священники перекидывался вторым концом со спины на грудь. Гипетрахиль знаменует двойную в сравнении с диаконом благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Также гипетрахиль – символ ерма, благого игослужения. Все священнодействия священник может совершать только в Епитрахиле. Это везде очень строго написано. И вот читаем у Дьяченко, он как будто бы наше время предвидит. В словаре его знаменитом священника Григория Дьяченко он пишет: «Без Епитрахили иерею нельзя совершать ни одной службы». А сначала еще прочитаем про одно значение Епитрахили, что здесь вот говорится о сходящей благодати Святого Духа, и что подобно тому, как сам Христос на своих раменах нес крест на страдания, так поступает и иерей, удостоившийся совершать таинство страдания его. И так нельзя службы совершать. Если же, пишет священник Григорий Дьяченко, необходимо совершить какую-либо службу или молитву, или крещение, или иное какое-нибудь священное моление, а епитрахили не найдется, то совершение таинства из-за этого не должно останавливаться. Но иерей берет пояс или обрывок веревки, или какое-нибудь полотно, полотенце, плат, один корень, и, благословив, надевает, как епитрахиль, и совершает службу. Вы, конечно, догадываетесь, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что когда в застенках наших, в ссылках, в тюрьмах было священство, оно исповедовало, причащало, а у него не было епитрахили с собой, то, конечно же, тогда уже епитрахиль могла быть сделано из любого другого подсобного материала. И поэтому мы читаем с вами стихотворение Александра Солодовникова «Старец Андроник». Посвящается оно одному из заключенных наших с эпиграфом из поучения Ефрема Сирина: «Трудящийся в монастыре да не гнушается очищением отхожих мест». Стихотворение написано на Колыме в 1940 году и говорит вот о таком служителе, старце Андронике, который ничем не гнушался, никакой работой, служил людям беззаветно, а епитрахилью при исповедях было полотенце. Мы сейчас не все стихотворение длинное, а только отрывки из него прочитаем, но вот о епитрахиле особенно внимательно. «Охотское море колышется мерно, преступников в лагерь везет пароход. Великое горе, великую скверну, людское крушение джурма везет. И тесен, и темен, и сыр, и угрюм, и полон молчания трюм. Но вдруг от одной поразительной вести народ встрепенулся, и шепот возник. В углу на корме раздает свои вещи, одежду и обувь какой-то старик, неизвестный, безликий. О, как уместился он в этих словах! Простец добродушный и старец великий, среди суетливых воров схимонах». И далее дается ему характеристика, и как ему приходилось чистить в лагере отхожие места, кто выполнит дело позорное, выполнит весело, тщательно, честно. Только один этот старец, известно, да еще скажет, ведь я не один, или не ведаешь, а Дамаскин. Как он работает санитаром и помогает в больнице больным. И вот заключительные строки стихотворения про епитрахиль мы разговариваем. «В бараке, в полутемных сенцах, он исповедует епитрахилью полотенца, но сердце ведает, как на тебя легко ложится его рука, как может дух омолодиться от старика». Итак, вслед за стихарем надевается епитрахиль или эпитрахиль, как мы уже сказали, на выник, на шейник, или даже ее называют хомут, который знаменует благое, по происхождению еще вот ермо, обозначает благое иго Христово. Слова при этом произносятся такие из Священного Писания. 132-й псалом, псалом степеней, знаменует излияние благодати свыше. «Благословен Бог, изливай благодать на священники своя, яко мира на главе, сходящая на броду Аароню, сходящая на ометы одежды его». Мы хорошо должны знать этот псалом. Это 14-я степень «Любовь о Бозе ко ближнему». И начинается этот псалом: «Сечь то добро, или что красно, но еже жити, братии, вкупе». Здесь говорится о заповеди восстановить тот мир, которым и должен характеризоваться вообще мир, все сообщество людей. Затем священник надевает поручи на рукавники, на обе руки свои, с теми же молитвами, с теми же словами, что и диакон. Здесь мы уже не повторяем. Припоясуется. Для чего употребляется в священнослужении пояс? Пояс делается наподобие священного припоясания Аарона. В Исходе, в 28 главе, мы читаем об этом, стих 2. Так как иерархия церковная образована, соответственно, иерархии небесной, то пояс священнослужебный соответствует золотым поясам ангелов, по персям припоясанных. Читаем в Апокалипсисе, глава 15, стих 5. Об ангелах, выходящих из храма горнего и из Иерусалимского горнего храма Царствия Небесного, облечены в ризы льняны, чистые, светлые, и припоясаны на персях поясы золотыми. И святый Андрей Кесарийский так толкует это припоясание: вознаменование силы своего существа, чистоты и чести, и в служениях беспрепятственности к быстро парению. Этот пояс – знак силы, которым припоясуется человек, собираясь в дорогу. Ну, у нас, можно сказать, вот мы всегда укрепляемся поясом, на пояс что-то мы вешаем, кладем, какие-то предметы, которые нам нужны будут в пути. Наш всякий путь бывает опасным, и надо иметь какое-то оружие на поясе, надо быть готовым к какому-то делу и подвигу. Также и припоясуется священник, собираясь в пути дела небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей. Здесь мы вспомним слова Псалма 17, стихи 33-34, потому что здесь молитва священника. «Благословен Бог, припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени». И на высоких, поставляя имя. Где на высоких, как быстрыми ногами приходит священник, как олень? Куда на высоких? Это дом Господень, церковь Божия, высота духовная. У иерея обязательный следующий предмет. Набедренник или палица знаменует меч духовный, украшение архиерея. Но, с другой стороны, и набедренник или палицу получают и священники, другие наши архипастыри. Что же означает этот набедренник? Он означает меч духовный, как мы уже сказали. Это слово Божие, которым архиерей вооружается против ересей и неверия. Дается и другим особам духовным, кроме архиерея, как отличие за христианскую ревность, силу, благочестие, бодрость и смелость в борьбе со всеми врагами нашего святого учения. Здесь мы помним о том, что вот этот меч духовный – это глагол Божий, слово Божие. Об этом сказано в апостоле. Мы не будем подробно читать, только Ефесянам, глава 6, стих 17. «И шлем спасения восприимите, и меч духовный, еже есть глагол Божий». Вот что такое этот меч духовный. Какие слова здесь говорит священник, какую молитву? Мы знаем Псалом 44, говорили об этом прекрасном женихе, который как победоносный воин выходит, где воспевается этот прекрасный жених и Господь Иисус Христос. Мы читали 44-й псалом, вспомним. Именно эти слова 4-й, 5-го стиха произносит священник. «Припояши меч твой по бедре сильнее, красотою твоею и добротою твоею, и наляцы, то есть натяни лук, и успевай, будь успешен в бою, и царствуй истины ради и кротости и правды, и наставит тебя дивно десница твоя». Это возвещение вечного ратоборства, которое предстоит в мире человеку. Это та победа, вот этот духовный меч, который одержал Христос. И чтобы человек духом своим бессмертным ратоборствовал против тления своего. Вот что значит этот четырехугольный набедренник, духовный меч. И, наконец, последнее – филонь. Филонь – вообще слово критское, греческое. Означает рот одежды, окружающий хребет. То есть это верхняя одежда, возлагаемая сверху плеч, типа плаща. Мы даже в апостоле читаем об этом типе одежды. Вообще это обычная подобная одежда была у иудеев. Она была обыкновенной и употребительной. И Господь Иисус Христос ее носил по народному обычаю. И апостолы Поэтому христианские учители последующих времен из благоговения к Спасителю и его апостолам в память положили себе иметь подобную одежду для совершения таинств и внесли ее в разряд священных. И когда надевает в завершение иерей Филонь верхнюю всепокрывающую одежду в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией и сопровождает ее такими словами: «Священницы твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнее твои радостью возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Мы тоже должны знать этот псалом 131, стих 9, там, где дается обетование Давиду, начинается псалом «По имени Господи Давида и всю кротость его», именно о такой церкви, о таких священников. И одетый таким образом, священник предстоит уже иным человеком, каков он не есть сам по себе, как бы немало было его достоинства, но все стоящие в храме глядят на него, как на орудие Божие, которым налицает, натягивает лук, сам Дух Святый, священник орудия, лук, из которого острыми стрелами победоносными стреляет сам Господь. И врата ада не одолеют ее, таков эпиграф к стихотворению Владимира Смоленского «Размышления, рассуждения», чтобы мы знали, как нам себя вести на службе. Бывают, конечно, попы, епископы тоже бывали, что не видели узкой тропы, уводящей в небесные дали, серафимовские стопы, разные есть попы. Бывают архиереи и даже митрополиты, что в кадильной прелести рея над юдолью слезами политой гордятся в мантиях прея. Разные архиереи и патриархи бывали. Бывали и римские папы, что к власти тянули лапы, многих святых унижали. Да простит им Господь косолапым, разные папы бывали. Но все-таки люди эти иного хотели счастья, и они сквозь грехи столетий до меня донесли причастие. Вот что главное мы должны помнить и знать, и смотреть на священника иными глазами, не земными, не светскими, и должны еще помнить и о своих грехах, и стоять на литургии с сокрушенным и благоговейным сердцем. На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

«Васильки воржи». Для учащихся сельской школы проходил праздник хлеба под названием «Хлеб всему голова». Я зашла в зал в тот момент, когда учительница литературы рассказывала о своем детстве, которое прошло в соседней деревне, о том, как она любила пробежаться ранним утром по пшеничному полю, волнующемуся от дуновения ветерка, собрать букет васильков воржи. Учительница делилась впечатлениями своего детства потому, что ни один из учеников деревенской школы никогда не видел полей с колосящейся желтой пшеницей, не собирал васильков воржи.

Деревенская страда. Деревенская страда нынче – это сбор лисичек, черники, брусники и клюквы. Дары леса сдают в пункты приема по цене в несколько раз ниже той, которая обозначена на ценниках питерских и московских рынков. Но сборщики не жалуются. Они снимают богатый урожай там, где никто не сажал и не сеял. При известной сноровке за день можно сдать в приемный пункт несколько ведер лисичек. С помощью ручных комбайнов чернику собирают тоже ведрами. Бруснику и клюкву – мешками, без всяких комбайнов. Ягоды охотно покупают также и дачники.

По пьянке. Горят в деревнях дома. В прошлом году заживо сгорел бомж, вернувшийся в родные края из Москвы, где по пьянке потерял квартиру. Он приютился в пустующей избе и жил непонятно на что. Местная администрация с трудом выхлопотала ему прописку и пенсию. Один только раз он и успел ее получить. За последние 3 года в соседних деревнях произошло несколько таких случаев. Кто успел выскочить из пожарища, а кто и нет. И все по пьянке.

и йогурт. Как-то раз в разговоре с учительницей многодетная мама пожаловалась на трудную жизнь и особенно огорчалась тем, что она не может купить своим детям даже йогуртов. Посетовав вместе с мамой на действительно трудную жизнь, учительница спросила: «А вы корову держите?» «Конечно, держим. Как же в деревне без коровы?» – удивилась та. «А варенье варите?» «Ну а как же? У меня дома много всякого варенья наварено». И мама с удовольствием начала перечислять, загибая пальцы. «Есть и яблочное, и малиновое, и черничное, и земляничное. А простоквашу вы делаете?» «Делаем». «Так вы возьмите простоквашу, положите в нее ягоды из варенья или кусочки яблок. Вот и будет у вас йогурт», – посоветовала учительница. Через некоторое время они снова встретились, и многодетная мама радостно сообщила: «Мои дети теперь каждый день едят йогурты».

Голландская картошка. В деревенский магазин завезли голландскую картошку. Местные жители, кто посмеивается, кто зло ругает все и вся. Поля вокруг зарастают травой, кустарником, работы нет. А голландцы выращивают для нас картошку у себя на камнях. Картошку раскупают дачники.

Рыбная коммерция. Почти никакой работы в деревне нет. Местный житель придумал купить лицензию на лов и продажу рыбы. Благо, озер в округе великое множество, а семью кормить как-то надо. Два раза только и успел поторговать на рынке районного городка, а на третий раз к нему подошли крепкие ребята и сказали, что отныне он будет сдавать рыбу им и по той цене, которую они назначат. На этом вся его коммерция закончилась.

Взаимовыручка. По приезде в деревню на лето я договорилась по телефону с местной жительницей, что она продаст мне ведро картошки. Домой я вернулась с ведром картошки, 3-литровой банкой соленых огурцов, большим пуком зеленого лука и связкой репчатого. Несмотря на все уговоры и даже препирательства, ни за картошку, ни за огурцы и лук деньги мне отдать не удалось.

Последний звонок. Священника поселковой церкви впервые пригласили в школу на торжественную линейку по случаю последнего звонка. Прозвучали трогательные речи, напутствия старшеклассникам. В конце праздничного сбора директор, по сложившейся традиции, произнесла пожелание выпускникам: «Ни пуха, ни пера». Те, соответственно, дружно грянули: «К черту». Ничего такого не ожидавший батюшка покачнулся, охнул и развел руками.

Русский лес. Вот уже много лет мимо нашего дома по направлению к таможне идут и идут нескончаемым потоком громадные лесовозы. За это время можно было бы к ним и привыкнуть, но нет. Слух издалека улавливает характерный рев тяжело груженных лесом машин. И всякий раз этот звук вызывает нестерпимую внутреннюю боль и ощущение бессилия от невозможности что-либо изменить.

папка. Папа шестилетней Ксюши пришел домой подвыпивший и с бутылкой пива в руках улегся на кровать за печкой. Ксюшина мама и бабушка стали возмущаться. Дрова не колоты, воды нет, огород не вскопан, а он лег за печкой и лежит. Ксюша не выдерживает. «Ну что вы папку ругаете? Он лежит тихонечко за печкой и никому не мешает».

любовь к отеческим гробам. Самое святое место в деревне – кладбище. Самый святой день – Троицкая родительская суббота. Традиции и обычаи православной старины почти не сохранились в наших местах, но разве что яйца красят на Пасху. Осталось только особое трогательное отношение к отеческим гробам. Даже Пасха, которую, конечно, чтут, не сравнится с тем, что происходит в этот день. На кладбище собирается вся деревня, да втрое больше родичей приезжает из ближних и дальних мест. Поминают близких, как умеют. Все в изобилии. Заходят на соседние могилки, зазывают к себе. Люди-то добрые, хлебосольные, простые. В этот день можно увидеться и поговорить со знакомыми, которых не встретишь ни при каких других обстоятельствах. Как-то раз я пришла накануне Троицкой родительской субботы на кладбище привести в порядок могилу отца и увидела местную жительницу, которая усердно пропалывала траву в соседней оградке. Я удивилась. Никакого родства с людьми, покоившимися здесь, у нее не было. «Таня, почему вы убираете эти могилы? Ведь вы даже не знали людей, которые тут похоронены». Она, в свою очередь, удивилась моему вопросу. «Как же я могу забросить могилы людей, в чьем доме я теперь живу? У них здесь не осталось никого, кроме меня».

разоренная деревня. К началу перестройки в совхозе было 6 телятников, 5 молочно-товарных фирм, всего 1200 голов дойного стада. Свинокомплекс на 800 голов, 2 коровника, птичник, машино-тракторная станция. В ней 11 комбайнов, 20 грузовиков, 30 тракторов. 3 сушилки для зерна, в каждой деревне конюшня. На территории совхоза работал масло-сырзавод, который перерабатывал 30 тонн молока в сутки. Он, впрочем, закончил свое существование до перестройки. На сегодняшний день ничего этого нет. Справедливости ради можно сказать, что после развала совхоза теплится еще небольшое хозяйство на 15 работников, обслуживающих небольшой свинарник. До перестройки в деревне были также средняя школа, в которой учились 250-300 детей, детский сад, больница, библиотека, клуб, дом быта, общественная баня, почта, продуктовые и мебельные магазины, столовая, чайная, даже какое-то время действовала пекарня. Сейчас в деревне нет ни больницы, ни детского сада, ни дома быта. В этом году закрыли школу. Нынче в каждой школе, в каждом доме и селе Куликово поле. Протоиерей Андрей Логвинов.

Мертвые деревни. Деревни, которые стояли веками, тихо уходят, зарастают бурьяном, кустами. Сначала многолюдные деревни подрубила коллективизация, потом укрупнение, потом перестройка. Дворицы, Барки, Ясиновец, Поженки, Девицы, Предково, Дрожжино, Жбаны, Мельницы, Покидашки, Коптелово, Березавец, Заблудово, Скороходки, Мылинки. Для кого-то они были родными. Здесь жили, пахали, сеяли, пели, род продолжали. Теперь их нет. Зачем разорили деревни страны? Такого не знали во время войны. Давай, председатель, народ соберем, и с песней задорной работать пойдем. Посеем пшеницу, наполним амбар. Придем к баянисту, чтоб он не скучал. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына, Россию любить. Россия, березовый край и родники, останутся скоро в селе лишь старики. Поэт Юрий Красноперов.

деревенские новости. Новости, которыми встречает нас наша любимая деревня каждое лето, как сводки с фронта. В этом году еще в нескольких домах забили окна досками. Деревенское стадо убавилось на 5 коров. Да и стадом его теперь назвать нельзя. Каждый пасет свою корову сам. Молодая многодетная семья уехала из деревни, потому что иначе пришлось бы отдавать детей в интернат для продолжения учебы в школе соседнего поселка. Вокруг пустые, зарастающие бурьяном и кустарником бывшие совхозные поля. Однако, если вы проедете всего лишь 18 километров к югу от нашей деревни, то будете поражены резко изменившейся картиной. Все поля засеяны гречихой, рожью, пшеницей, кукурузой, льном, картофелем. На лугах пасутся многочисленные стада коров. Деревни радуют глаз разноцветными коттеджами, ухоженными палисадниками, садами, снующей повсюду сельскохозяйственной техникой. Что же случилось? Просто вы пересекли весьма условную границу России с Белоруссией.

бандеровское пиво. Как-то раз в Сельмаге мне случайно довелось услышать разговор двух продавщиц. «Ты представляешь, Галь, в магазин львовское пиво завезли, а мужики его не берут». «Почему, Тань, не берут?» «Да говорят, зачем вы бандеровское пиво привезли? А что тут такого? Хорошее пиво, свежее». «А что, его на самом деле из Львова привезли?» Сняли с витрины бутылку, с интересом рассматривают. «Ну да, изготовлено во Львове». И подивилась я на мудрых деревенских мужиков. Вот бы нам так же в Питере. Но нет. Конфеты фирмы «Рошен» раскупаются, пепси-кола пользуется спросом, макдональдсы не разоряются.

Я бы внес. Начавшееся в деревне строительство церкви вызвало много разговоров и пересудов, тем более, что дело приостановилось из-за недостатка средств. Один из приезжающих на летний сезон питерских дачников, потомок местных жителей, завел со мной разговор о стройке. «Я бы внес 2-3 на строительство церкви, да у вас ведь работа встала». «Для продолжения работы денег пока маловато. Но если все так будут рассуждать, то их и не будет. Я бы дал. Но вы место выбрали неправильно. Деревья будут вид на храм заслонять. Надо, чтобы его отовсюду было видно». «Да и сквозь деревья храм будет красиво проступать, если Бог даст его построить. А зимой и вообще они не помешают. И место хорошее, в центре деревни, на холме. Нет, надо было церковь ставить на месте старой больницы. Самое место отовсюду видно. Но если храм Бог даст его построить, а зимой и вообще они не помешают. И место хорошее, в центре деревни, на холме. Нет, надо было церковь ставить на месте старой больницы. Самое место отовсюду видно. Но если храм ставить на месте старой больницы, то он,

еще вот поревностнее попощусь. И вдруг понимает, что он не может. Он не может поститься даже так, как постился в прошлый пост. Сил нет, ревности нет, вдохновения нет. Хочется кушать. И он начинает кушать. Начинает кушать сначала там просто, что в голову взбредет там, ну в смысле, там постные вещи, ну лишь бы забить чувство голода. Вот, а порой бывают аж искушения, просто люди рассказывали, на мясо тянет, ничего не могу понять. Просто вот не спать, не сесть, не молиться, вот просто мясо в разных видах, от сарделек до там, сербской кафаны, вот все в изобилии является перед глазами, ничего понять не могу, как? Я же вот постился год назад всего, почему? Почему, Господи, ну куда все это делось? Я же ведь себе не приписывал, а просто погордился, подтщеславился. Ты сказал об этом другим, чтобы показать, что ты особенный человек, что ты не такой, как все. Вот для чего мы похвалились, сказать, что я не такой, как все. Вчерашнюю проповедь, помните, да, Евангелие вчерашнее? Как сии мытари, грешники, непостящиеся, просто чревоугодники. Или, например, скажем, человек читает регулярно вечерние и утренние молитвы. Читает спокойно, регулярно, спокойно. Все, вот, все, год читает, два читает, три читает, четыре читает. Все нормально. Случается ситуация в той же комнате. Вот встретился с одним братом православным. Вот, почитали, вот, говорит, слушай, я спать пойду, не могу и читать уже, все устал. Как, говорит, ты не читаешь вечерние молитвы, только Отче наш. Ну, знаешь, вот я сколько в церкви живу, я ни разу не пропускал вечерние молитвы. Мне кажется, какой ты христианин, как вот быть христианином, если не читать молитвы? Ну, ты подумай, все святые говорят о том, чтобы читать молитвы. Не знаю. Мне так вот, я так не могу. Мне надо, чтобы вечером помолиться. Ну и помолился он. Выехали они с этой комнаты, приезжают домой. Что такое? Не могу молиться. Не могу. Хоть ты как 5, 6, 10 лет молился, и все, не могу. Глаза закрываются, книжку не вижу, книжка выпадывает из рук. Хоть ты тресни. Ничего не могу сделать. Все. Кончилась вечерняя молитва. Начинается долгая брань и тоска от того, что ведь молился же я, Господи, почему это прошло? А ты подтщеславился, повеличался перед ближним своим, что он немощный, а ты нет. Вот за это ведь так и с Петром было. Великие люди падали в это. Уж чего-чего нам, грешным-то и немощным, как от этого уберечься? Нет возможности. И надо понимать, что этот закон действует. Действует всегда, просто иногда он действует сразу, мгновенно, а иногда с затяжкой, вот, как бы, ну, давая некоторое время на размышление. Иногда человек, ну, просто, когда он не хотел повечеславиться, а просто, ну, обстоятельства так сложились, когда его к стенке вилами приперли, сказать, ну-ка, говори, сколько ты молитв читаешь. Вот, бывает такое. Бывает, православные люди суровые люди. Вот. Они потребуют отчета. Точно скажи, сколько акафистов, столько канонов, чтобы мне точно знать, ты выше меня или ниже меня. И вот тогда, да, тогда, поскольку это было почти насильственное действие, Бог не осудит тебя. И как бы ты сохранишься. Но если ты сам дернул себя, чтобы повеличаться своей особенностью над другим, при этом укорив совесть, уязвив, уничижив совесть другого, ну тогда пеняй на себе. И вот еще раз эту фразу прочитаю, что вот в 82-м-то слове он пишет: «И даже сокровенной ревности последуй не иначе, как если же ты перестал уничижать ближнего». То есть, если мы уничижаем ближнего, если мы в душе его уничижаем, если мы по-прежнему сравниваем друг друга, вот, кто больше, кто меньше, если мы, ну, правда ведь пристанем, ну, расскажи, да расскажи, какой твой подвиг, как ты молишься, как постишься,
Вот, сколько служб. А у вас

0: сколько времени вечерняя служба? А? Я так и знал, что 2 часа все. А вот у нас вроде бы даже и ни о чем. Но вот вы понимаете, что движет-то этим тщеславие. Просто тщеславие. Вы последите вот с этой точки зрения за то, как мы говорим, как мы рассказываем о своей паломнической поездке. Вот там же тщеславие на тщеславии сидит и тщеславие погоняет. Мы были сегодня в скиту, вы представляете? 10 часов службы тщеславия, 10 часов. Но я выдержал. Да. А сколько вот у вас на приходе великопостная служба совершается? Актуально, скоро Великий пост начинается. А? Ага. Ну сколько? 5? 4? Видите, какой, какая возможность до этого? Для того, чтобы сравнивать. Вот. Даже, например, а ведь всегда любопытно, а у вас все кафизмы читают на приходе? Все, да, у нас тоже все. Вот, у нас тоже все. А вот у вас, а у вас эта служба как начинается, да? Полуночница? Нету полуночницы? Ну, а у нас есть. Ну, вот так примерно все это. И люди вроде бы ничего, обычное любопытство, но ничего особенного. Им даже в голову не приходит, что это просто вот без тщеславия сидит на них и ножки свесит. И дергает людей, лишая их награды. Вы помните житие Марии Египетской? Помните, там такое правило было. Когда монахи уходили великим постом в пустыню, они расходились друг от друга. А возвращались там, Бог знает как, для меня загадка. Вот, но возвращались они ровно все через 40 дней, к вербному воскресенью возвращались, и никто никогда никого ни о чем не расспрашивал. Это было сокровенное делание каждого. Запрещено было, чтобы ни в коем случае не интересоваться, и что ж ты там в пустыне делал, а сколько ты молился, а сколько ты постился. Потому что понимали, что все это лишит человека духовных плодов. Вот и мы должны взять такое правило, чтобы никогда не интересоваться. Да, мы можем сказать, я же не о себе рассказываю, я же другими интересуюсь. А интересуешь ты зачем? А чтобы узнав, что этот человек читает только вечерние молитвы и больше ничего, погладить себя в глубине души, по головке. А я еще и покаянный канон читаю. Вот, или там кафизму одну читаю, или еще что-то. Все это пронизано тщеславием. Мы хотя и не говорим, но в глубине души мы считаем, ну вот, не такой, как все, как этот самый человек передо мной стоящий. Поэтому надо быть осторожно, иначе это все потеряет для нас духовное, то есть мы потеряем свое духовное воздаяние. Очень важные слова. 90-й абзац прочитаем. «Не будь безрассудно молчалив, чтобы не причинить другим смущение и огорчение. А когда повелели тебе поспешать, не будь медлен в действии и в хождении, иначе ты будешь хуже мятежных и бешеных. Видев таковых, как говорит Иов, что некоторые души недуговали медлительностью по свойству нрава, а другие по ухищрению». И удивился, как разнообразна злоба страстей. Ну, вот знаете, бывает такое в жизни. Вот, нам говорят, давай скорее иди, а мы нарочно начинаем замедлять шаг. Нам говорят, ну, давай пойдем помедленнее, а мы нарочно. Ну, что помедленнее, скорее, надо торопиться. Надо в дорогу нам торопиться, да? Вот, а то мы опоздаем на службу, опоздаем к раздаче просвора, опоздаем на помазание, опоздаем туда, опоздаем сюда. Мы говорим, да потише ты, давай, ну не за этим же сюда приехали, да как не за этим. Вот, ну и так вот, то есть тоже тот же самый, то же самое, та же самая болезнь, то же самое духовное бедствие Как и в этом случае, поэтому я и сюда и присоединил 90-й абзац, что люди часто делают так, чтобы выставить какую-то свою вещь на показ. Ну, скажем, все бегут на помазание. Вот, ну, были же в паломнических поездках. Вот, влетаем в монастырь, экскурсовод знает, где святые места. У него маршрут, он как этот самый, как автомат, он быстро ведет. За мной, как это, помните, крошки, за мной. Вот, и все за ним потянулись, а ты, ну вот мы такие все, мы же с храма на крови, мы же сколько, 10 лет, да, мы же духовные. Мы говорим, ну тоже меня побежали, ой, побежали. Да мы же сюда что за этим пришли, что надо постоять, помолиться. Вот, но мы будем стоять и молиться, они пускай бегают, пусть бегают. Вот, это противопоставление себе. Конечно, бегать по святыням, впиваться в них губами и убегать обратно, это плохо, но гораздо хуже стоять и думать, что а я-то вот духовно грамотный. Потому что они получат свою благодать за смирение и послушание. А мы ничего не получим, кроме собственной гордыни. Потому что мы противопоставляем себя всех и считаем себя лучше и умнее других. Или наоборот, собираются, скажем, люди такие все. То есть в данном случае мы должны делать так, как делают все. Не выделяясь от общего коллектива. Из-за смирения. Если мы такие молитвенники, то нашей молитве бегание по мощам не повредит. У нас же ведь молитва внутри совершается. И никто даже нашу молитву не испортит. Вот это бегание. А гордыня ее испортит. И бывает наоборот, нам надо срочно бежать куда-то. Мы приехали, скажем, нам надо срочно поспешить в книжный магазин, потому что там вот уже поезд скоро отходит, надо духовные книжки взять. А люди, как назло, куда-то, то у них разговоры, вот они стоят, вот они говорят, ну сколько можно, давайте скорее, бежать надо там, вот, не успеем, не успеем. И начинает кипеть негодование, кипеть раздражение, кипеть злоба, да им бы только языком поболтать, да им бы только постоять, ничего им не надо, никуда не спешат. И это тоже плохо. Они стоят, и ты стой. Бог знает, что тебе полезнее. Раз это не твоя воля, значит, нечего тебе делать в этом магазине. Накупишь кучу, целую сумку книжек, все равно поставишь на полку и читать не будешь. Потому что двигала тобой не любовь ко Христу, а любовь к тщеславию. Прочитать как можно больше умных книжек. Вот. Надо всегда придерживаться вот этого царского пути. Как все в каком-то сообществе, так и я. Не противопоставляя себя другим и не выделяя себя из других. Конечно, и это нужно делать с рассуждением. А то помните, как мне мама всегда говорила, что все побегут с обрыва бросаться, и ты побежишь. Но насчет с обрыва не знаю. Но вот когда все одноклассники пошли прыгать со второго этажа, вот, то удержаться было очень трудно. Очень трудно. Насчет пропасти не знаю, под рукой не было. Но вот со второго этажа и с крыши домов мы прыгали, потому что все прыгали. И вот мне кажется, что даже в этом случае это было правильно. Потому что гордыня, она очень коварна, и тщеславие очень коварно. Ведь вас никто не призывает разделять ценности людей, с которыми вы разделяете некую общность. То есть, если ты попал в этот коллектив, делай как этот коллектив. Если в этом нет греха, естественно. На грех там, понятно, все надо по-другому реагировать. Но если нет греха, если люди что-то делают, скажем, танцуют все, ну и ты танцуй, кушают все, ну и ты кушай. А если нет, то зачем ты сюда пришел? Сидеть с постным лицом, осуждающим, как судья? Вот, что они все танцуют, веселятся, а ты тут такой сидишь и всех с высоты своего духовного авторитета судишь, являясь как бельмом в глазу для всех. Вот. Ты что думаешь, от этого тебе благо будет? От этого тебе радость будет? От этого ты пользу получишь духовную? Ничего не получишь. кроме того, что из-за гордыни потеряешь последнюю благодать. Если ты считаешь, что тебе это не полезно быть на корпоративе, то и не ходи туда. Найди способ не пойти. Если ты все-таки пошел, то веди себя так, как ведут себя всех, за исключением греха. Но никто ведь не заставляет тебя разделять их ценности. Ты такой, какой есть на самом деле. Но для того, чтобы сохранить себя в мире с людьми и со Христом, ты должен научиться не противопоставлять себя людям. Вот такое. Конечно, если там, где есть грех, туда вообще и ходить не надо. Ни к чему там христианину, нечего там делать. Очень интересный абзац. 87-й абзац. Общежитие есть земное небо. И так понудим себя иметь такое же сердечное расположение, как служащие Господу ангелы. Пребывающие на сем земном небе иногда бывают как бы каменисты сердцем, а иногда напротив, бывают утешаемы умилением, чтобы им и возношение избегать, и услаждать труд слезами. Общежитие, лестничник говорит, земное небо. Помните, кто читает псалом, скажем, 132-й псалом. Что красно, еже что красно, или что, как там? Но еже жить и братья, что добро, или что красно, но еже жить и братья вкупе. То есть, что может быть прекраснее и совершеннее, чем когда братья живут вместе? Это как мира, сходящая на броду Аароне. То есть, как благодать Святаго Духа, сходящая на первосвященника. То есть, уподобляется вот это мирное, совместное житие братьев, оно уподобляется, братьев или сестер, уподобляется благодати Святаго Духа, миру, миропомазанию уподобляется. То есть, действительно, общежитие очень хорошо, не в смысле студенческое общежитие, а в смысле, когда люди живут вместе, согласно, соглашаясь друг с другом, заботясь друг о друге. И вот в этом, скажем, главный инструмент для созидания человека. И даже, как вы знаете, на отшельничество людей не отпускали, пока они не научатся жить в общежитии. И в этом смысле семья ничем не меньше, чем монастырь. Потому что суть и монастыря, и семьи одинакова. Это искусство жить в общежитии. И, конечно, жизнь в общежитии – это очень трудная вещь. Человек все мечтает о том, вот один буду поститься, молиться, вот один буду читать, вот все меня достало, вот бы, наконец, уединиться, все люди меня не понимают, искушения одни, скорби от этих людей, вот бы одному уединиться, с каким-нибудь избранным человеком, может быть. В лучшем случае. И вот это показывает, что человек не понимает, что научиться он должен именно жить среди людей. Если человек не научился жить среди людей, то и одиночество его погубит. Это закон жизни, потому что призваны мы именно к жизни среди людей. Нас ждет Царство Небесное, где мы будем с другими людьми. Если мы будем от них бегать в Царстве Божьем, то убежим прямо сквозь царские врата из этого царства. Потому что там надо жить вместе. Там надо быть одним целым. А этому, чтобы там вот суметь жить, надо научиться смирению и любви. Смирение – обратная сторона любви. И надо понимать, что вот все, что нас в жизни окружает, связанное с людьми, это те обстоятельства времени и места, которые дал нам Бог для созидания самого себя в любви. То есть, чтобы мы, общаясь с этими встречающимися нам людьми, соседями, сестрами, братьями, родителями, детьми, женами, мужьями, друзьями, родственниками, между прочим, тоже, начальниками, коллективом, служением, то есть все то, где мы разделяем вольно или невольно какое-то пространство бытия с этими людьми, мы должны научить понимать, что эти обстоятельства дал мне Бог. Это Он даровал мне этих людей, которые учат меня любви. Как они меня учат? Да, мне нужно их терпеть, мне нужно перед ними смиряться, мне нужно им служить. Там любви никакой нет. Люди думают, христиане думают, не знаю, что люди думают, христиане думают, они думают, ну вот сейчас я приду в общину и буду всех любить. И даже стоит бедолага и молится. Вот, молится: Господи, ну прочитал дневники Яна Кронштадтского, вдохновился, моя жизнь во Христе изумила его, он стоит: Господь, научи меня любить всех людей в этой общине. Научи. Научи, Господь. Вот, что будет дальше? Подходит бабушка, швабры по ногам. Че стал? Видишь, я мою. Ну вот, Господи, я ж просил, чтобы ты дал мне любви. Почему ты меня не слышишь? Вот. Опять пошел в другой угол молиться. Там батюшка вышел. Ты что так громко молитву шепчешь? Не видишь, я тут потребляю дары. Вообще сосредоточиться не могу. Ну, думаешь, что ж такое, люди в этом храме вообще молитвы не понимают. Я Богу всем сердцем молюсь. В третий, в самый дальний угол зашел, там молится, молится, что Бог научил его любви. Вот, кто-нибудь там говорит: куда моя сумка пропала? Только что тут была. О, и этот, молящийся, только что был здесь, и сумка исчезла. Вот, выходит из-за колонны: да я здесь, никуда ваша сумка не исчезла, что вы на меня? Ну и там мысль: да вообще молиться не могу. Какая община, ну честное слово. Нет, все только о мирском думают, не могу я молиться в этой общине. Пойду в другую. Чем закончится? Там, конечно, то же самое будет, но в конце концов день закроется дома и будет скрести на свой хребет искушений. Потому что любовь так не появится. Любовь появится, когда тебя укорили, а ты смолчал. Когда тебе сделали больно, а ты стерпел. Когда тебя позвали, обозвали дураком и идиотом, а ты промолчал. Когда тебя посчитали, что ты что-то плохое делаешь, а ты стерпел. Ну вот такие вещи. И когда ты будешь терпеть и смиряться, и терпеливо все это переносить, но Богу продолжать молиться о том, чтобы Бог простил твои грехи, тогда незаметно для тебя ты начинаешь видеть, что вообще-то в этом храме действительно идиот-то только один, это ты. И действительно, что эту сумку не украл, это просто случайное стечение обстоятельств. Что вообще на самом деле ты всегда всем мешаешь, потому что думаешь только о себе. И никогда не подумаешь, какие неудобства ты можешь создать окружающим тебя людям. Что я на самом деле эгоист, я человек испорченный, я человек гордый, надменный, тщеславный и все такое прочее, а эти люди заботятся обо мне. Не переживайте, Вячеслав Алексеевич. Это очень актуально. В тему, да.
1: В тему.
0: В тему. Это иллюстрация. Да. А знаете, скажем, это ладно тут час, а вот натурально. Батюшка читает Соломона проповедь о смирении и любви. Проникновенно так, это вдохновенно смотрю. Люди прямо аж подались вперед, и вдруг вот у одного с первых рядов к телефону прихожанина зазвонил. а бабушка с перепугу не знает, где он у нее звенит. И также начинает по карманам. Батюшка сначала бледнеет, потом багровеет. Он понимает, что вот просто проще парень сказать, да что ж вы не понимаете, что надо делать. Но он же только что о смирении говорит. Его вот это внутреннее противоречие, вот ну надо же стерпеть, надо смолчать, и в то же время, ну все, всю проповедь испортила женщина, а та не знает, куда деться из-за стыда-то, еще и стоит-то в первых рядах, вот, какие искушения бывают, представляете себе? Вот, потому что это, говорить-то о благочестии хорошо, а вот когда до дела доходит, на как нас сразу возмущает, как нам хочется сразу взорваться, да что ж вы делаете? Никакой у вас любви и смирения нет.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово четвертое, о блаженном послушании, часть девятая. Продолжение следует.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие святых, святитель Леонтия, епископа Ростовского, преподобной Ефросинии, игумении Полоцкой, преподобного мученика Михаила Чернорисца, евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Душеполезные чтения из духовного наследия великого русского старца преподобного Силуана Афонского», читает народный артист России Владимир Заманский. Затем глава из книги митрополита Вениамина Федченкова «Промысел Божий в моей жизни». Далее проповедь с игумена Гавриила Виноградова. Беседа протоиерея Кирилла Иванова о гармонии и тайне Пресвятой Троицы. Далее минуты духовной поэзии. Рассказ для детей из цикла «Урок закона Божьего» читает заслуженная артистка России Нина Васильева. Затем передача, посвященная светлой памяти Максима Трушина, автора и исполнителя духовных и патриотических песен, и подьякона, звонаря, руководителя молодежной организации Русского национального собора в Брянской области, которого называли «Брянским Соловушкой». День его безвременной трагической гибели 5 июня 1995 года. А в завершении беседа доктора исторических наук Дмитрия Игоревича Стогова о великом князе Василии III.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, дождались того дня, когда Господь сказал: «Сидите в Иерусалиме, донде же облечетесь силою свыше». И вы сегодня уже пели все чудный тропарь: «Благословен еси Христе Боже наш, и же премудры хлопцы явлей, не спасла тем Духа Святаго, и теми уловей вселенную, человека любче слава тебе». Опять после Пасхи запоют на стихиры Царю Небесный. Будем молиться, чтобы Господь не спасал Духа Святаго на каждую верующую душу. Он открывает нам великую тайну о сошествии Святаго Духа на апостолов, что Господь в соединении вся призва и согласно славил Святаго Духа. И Господь, не посылая, когда посылает языки на апостолов, Он также дает обещание, что они будут все в единении и в любви Христовой. Апостол Павел в своем послании Ефесянам говорит так: «Храните единство Духа в союзе мира». Мы должны всегда сохранять это единство, которое дано нам от Господа Иисуса Христа по благодати Святаго Духа. Единение рождается от чего, братья и сестры? От смирения. Господь говорит: «На кого я воззрю? Только на кроткого и смиренного». И смиренного. Вот даже отроки знают. Значит, смирение мы должны уже с самого детства вынашивать и стараться быть всегда кротким и смиренным. Блаженны кротцы, ибо те и наследуют землю. Посмотрим, как же мы должны это единство сохранять в союзе мира. Обращаясь к Ефесянам, апостол Павел призывает их к единению Духа в союзе мира. Единство это еще далеко не достигнуто христианами. И причиной тому, несомненно, служит отсутствие смирения не только перед Богом, но и перед людьми, которые апостол Павел ставит непременным условием достижения единства. Это то смирение, пример которого мы видим во Христе Иисусе Господе нашем. Все мы еще не вполне постигли, что в едином теле, которое есть Церковь Христова, у каждого свое назначение, свое место, и, очевидно, назначения эти не могут быть равными для всех. Есть степени выше и ниже. Единство Духа состоит прежде всего в мире духовном, в согласии, в взаимном снисхождении, в единении душ, стремящихся к единой высшей цели. Пусть каждый довольствуется своим назначением, не превозносясь, не завидуя, не гордясь. Проникнувшись христианским смирением и любовью, мы найдем лучший способ содействовать единству Духа между христианами и приблизимся, насколько возможно, к тому состоянию, о котором говорит апостол Павел. Несомненно, что всей полноты этого единства мы достигнем лишь тогда, когда всемирная скорбь прекратится, когда все земное греховное исчезнет, и настанет за гробом полный расцвет наших духовных сил. Но и здесь, на земле, мы можем к нему что? Стремиться. Правильно, Фотенька. И на земле мы должны здесь стремиться к единению духа. Вот, возлюбленные братья и сестры. Да. Вы, наверное, деяния апостолов слышали, как произошло, как бы волнение, как бы сотрясение всего. И вот когда Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков, то они начали уже говорить и разговаривать что, разными языками. И когда они вышли к народу, то народ там был и греческий, и иудеи, и они услышали речь каждый на своем языке. Господь раздает благодать Духа Святого тому, кому это нужно. А апостолам особенно было нужно, чтобы они шли и проповедовали Евангелие всей
3: Вселенной.
2: Всей Вселенной, да, и твари. Вот, возлюбленные братья и сестры. И вот сперва некоторые подумали, что этот шум, и говорят разными языками, что не напились ли они вином, потому что часто утренне они уже так разговаривают, и такой шум. Да, как в ветре бурном был, помните? И наши разными языки, разными глаголы. Вы стихиру это услышите за всеношным бдением. И вот, возлюбленные братья и сестры, дает Господь эти языки для того, чтобы каждый народ услышал на своем наречии божественное Евангелие. И вот апостолы разошлись, каждому было дано свое назначение, и каждый пошел в свою страну, чтобы проповедовать Евангелие, которое заповедовал Господь. Шедши научите все языки, то есть народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учащие блюсти вся велика вам. И сейчас с вами есть во все дни
3: до скончания века.
2: Аминь. Вот видите как? Господь будет до скончания века с нами. Поэтому мы должны быть всегда в единении, в любви Христовой, в радости, что Господь принес на землю радость всему человечеству. С пришествием Господа ангелы воспели что? Слава Вышним Богу! И на земле мир человеку! С сошествием Святаго Духа Господь явил иную благодать. То есть дал познание языков апостолам и дал единение всем народам. Все народы, вот я куда ездил, в Грецию, на Кипр, они проповедуют Господа Иисуса Христа, так же почитают, как мы Божью Матерь, и также у них вера православная. И столько я видел любви, что я как будто было мне приоткрыто окно в небо. Вот видите, возлюбленные, в каждом народе, как говорит апостол Петр, в каждом народе есть люди достойные великой благодати и милости Божией. Поэтому я почему вас научаю всегда, чтобы вы были провозвестниками истины Божией, чтобы где бы вы ни были, сказали, что вот действительно они дети Божии, что где бы вы ни присутствовали, чтобы люди были в радости от нашего присутствия. Поняли? А то бывает человек и приходит и не в радость. А почему? Потому что он не достиг меры совершенства. Поэтому будьте, и Господь называет нас, чтобы мы были совершенны. Будьте совершенны,
3: как и Отец ваш совершенный есть.
2: Да, правильно Костенька сказал. И как Отец ваш небесный совершен есть. И вот это, прислушиваясь к голосу Божию, мы должны всегда просить, что Господь бы не отнял благодать Духа Святаго. И Духа Твоего Святаго не отними от нас, но обнови в нас молящихся. И мы посмотрим, как же Господь обновляет наши души, и как мы должны всегда стараться на добрые что?
3: Дела.
2: Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, говорит апостол Павел к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Мы верующие в Господа, который создал нас на добрые дела, знаем, что Он нас предназначил исполнить эти добрые дела здесь по отношению ко всему окружающему, с полной готовностью и от всей души. Мы можем очень тяготиться окружающей вас обстановкой. Быть может, обстановка эта кажется нам унизительной и раздражает нас. Быть может, круг вашей деятельности кажется вам слишком ограниченным или слишком обыденным. Но все это известно Господу. Малейшее страдание ваше находит в нем отклик и сочувствие. Пусть же утвердится в вас сознание того, что и для вас возможна блаженная жизнь, сокрытая со Христом в Боге, говорит апостол Колосинам. Жизнь полная мира и радости, полная любви и свободы, жизнь благословенная даже среди всех этих тяготящих нас обстоятельств. В такой жизни все с первого до последнего часа, все наши личные заботы и общественные бедствия наш, сравнительно легкий крест, так же, как и самый тяжелый, все является нам в свете святой, непогрешимой воли Божией, и поэтому принимается нами от души и без ропота. Исполняя волю Божию от души, говорит апостол Павел к Ефесянам, вы почувствуете духовное общение с Духом Божиим, осеняющим вас. Вы представите себе Богу, как оживших из мертвых. И все озарится для вас новым светом. Без меня, говорит Господь, не можете творить и ничего же. Но Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению, и по своей святой воле. Не забывайте эту святую истину, она даст вам силу и радость, преобразит всю вашу жизнь. Слышите, возлюбленные братья и сестры, когда мы будем творить волю Божию, она преобразит всю нашу жизнь. И вот, возлюбленные, мы так же, как и апостолы, собрались в храме Божьем для того, чтобы получить благодать Духа Святаго. Но чтобы получить Духа Святаго, нужно что?
3: Покаяться.
2: Потому что мы слышим, злоподалую душу не внизит премудрость Божия. Злоподалую. Если она греховная, если она не раскаянная, то и благодать Божия не взойдет нашу душу.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
4: Да.

Братья и сестры, 23 мая по православному календарю или 5 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Михаила Исповедника епископа Сенатского, преподобной Ефросинии игумени Полоцкой, преподобного Паисия Галичского, преподобного мученика Михаила Чернорисца, обретение мощей святителя Леонтия епископа Ростовского совершает празднество собора Ростово-Ярославских святых.

Братья и сестры, 23 мая по православному календарю, 5 июня по гражданскому календарю, наша Святая Православная Церковь совершает память обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Святой Леонтий – один из выдающихся русских архипастырей XI века. Родился в Константинополе. Промыслом Божиим будущий просветитель и апостол Ростовской земли принял постриг в Киево-Печерском монастыре, где проходил послушание под духовным руководством основателей русского монашества преподобных Антония и Феодосия Печерских. Леонтий был первым епископом, вышедшим из монастыря, воспитавшего многочисленных святителей русской земли. Свой равноапостольный подвиг он начал в сане епископа в 40-х годах XI века. В Ростовской земле, населенной в то время чудскими племенами, святитель Леонтий встретил жестокое сопротивление язычников, изгнавших двух его предшественников, епископов Феодора и Илариона. Невзирая на постоянную опасность, святитель Леонтий ревностно обращал ко Христу местное население, твердо следуя апостольским заповедям. Однажды он был избит язычниками и изгнан из города. Однако не оставил веренной ему духовной паствы и поселился недалеко от Ростова, у ручья Братовщины, где построил небольшой храм архистратига Михаила. К святителю стали приходить дети местных жителей, привлеченные его духовной добротой. Угодник Божий обучал их началам крестовой веры и потом крестил. Вскоре и взрослое население потянулось к благодатному архипастырю и также принимало святое крещение. Но неприязнь непримиримых язычников к просветителю росла, и, наконец, собравшись, они направились к церкви, чтобы убить его. Епископ Леонтий облачился в святительские одежды и приказал тоже сделать клирикам храма. С крестом в руках он вышел навстречу язычникам. Апостольская твердость и спокойствие перед приступившей смертью остановили возбужденную толпу. А его слово произнесло еще большее воздействие, и многие тогда уверовали. С проповедью о Христе Спасителе епископ Леонтий обходил окрестные земли, и путь его отмечался утверждением православия в местах прежнего идолослужения. Подвиг святителя увенчался мученической кончиной. В 1073 году он был убит язычниками по указанию волхвов. Тело святителя было погребено в Ростове Великом в церкви Пресвятой Богородицы. Во время пожара в 1160 году храм сгорел, и по повелению благоверного князя Андрея Боголюбского на месте прежнего был заложен каменный собор. 23 мая 1164 года при копании рвов обнаружили нетленные мощи епископа, переложили их в каменный гроб и поместили в церкви Иоанна Богослова. В 1170 году, когда было закончено строительство каменной церкви в честь Пресвятой Богородицы, гроб перенесли в этот храм. У гроба совершались многочисленные благодатные чудотворения. Когда в смутное время поляки похитили гробницу святителя, мощи успели переложить под спут в том же храме у южной стены предела во имя его. Святитель Леонтий стоит в ряду первых преемников апостольского служения Русской Церкви вслед за святой равноапостольной княгиней Ольгой и равноапостольным князем Владимиром.

братья и сестры, 23 мая по православному календарю, 5 июня по гражданскому календарю, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой. Предлагаем вашему вниманию ее житие. 12 лет было Предславе, дочери полоцкого князя, когда она постриглась в монахини с именем Ефросинья. С раннего детства полюбила она божественные книги и стремилась во всем угодить Господу. По благословению епископа Илии, юная инокиня поселилась в подражании Пресвятой Богородицы в каменной палатке у церкви Святой Софии, где предалась подвигам молитвы и поста. Вскоре к ней явился ангел и сказал: «Подобает тебе пребывать здесь, потому что Бог через тебя многих приведет ко спасению». Ангел явился и к епископу, возгласив ему волю Божию о том, чтобы там был женский монастырь. Тогда в присутствии князей и множества народа это место было передано епископом Полоцким Ефросинии, и она устроила здесь монастырь. Когда игуменья воздвигла для своей обители каменную церковь во имя Спасителя, для нее не хватило кирпичей, но по молитве святой Ефросинии заутро по устроению Божию обретошися в пищи плиты, и того дни совершиша церковь. Византийский император Мануил прислал для монастыря икону Корсунской Божьей Матери, написанную святым евангелистом Лукой. Ефросинья имела сильное желание окончить жизнь свою во Святой Земле. Передав правление родной сестре своей Евдокии, она с братом Давидом и двоюродной сестрой Евпраксией отбыла в Константинополь, а оттуда в Иерусалим, где поселилась в монастыре Пресвятой Богородицы. Преподобная Ефросинья поставила у гроба Господня золотое кадило и молилась, чтобы здесь и довелось ей упокоиться. Вскоре Ефросинья заболела и 23 мая 1173 года отошла ко Господу. Ее погребли в притворе церкви в монастыре преподобного Феодосия. Брат святой, Давид, и монахиня Евпраксия привезли на родину весть о кончине преподобной, а также святой крест, который она повелела вечно хранить в Полоцкой обители. Вы слушали житие преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой.

У Максима была астма, и он больной с астмой пел. И откуда у него сила была петь? Петь так громко, раскатисто, увлекательно, захватывающе, с воодушевлением. Петь от сердца, от всего своего детского существа. Были и объективные причины их гибели. В частности, указывают на то, что за ними шли люди, молодежь, особенно за Максимом, в большом количестве шла. Кому-то это не нравилось. И не нравился, естественно, Максим с его отцом, со своими песнями. Но тайна остается тайной их смерти. Максим по смерти в сонном видении являлся нашей прихожанке, своей сверстнице Олей Коваленко. И она спросила у него: «Максим, а как ты погиб? В чем причина твоей смерти?» А он сказал: «Не велели сказывать». И поэтому мы кончину его, гибель, смерть воспринимаем как тайну закрытую. Все предаем суду Божию, и на страшном суде Господнем тайна гибели, смерть его, кончина будет Господом открыта.

братья и сестры, послушаем еще раз русского певца Максима Трошина, его живой голос. Песнопение на молитве «Русская земля».

0: прозвучала песня в исполнении Максима Трошина «На молитве русская земля». Его не стало 5 июня 1995 года. Он не дожил до своего 16-летия несколько дней, отлетев светлой душою в мир горний, ко Господу. Но, как мы видим, песня его жива и, как прежде, поднимает русский дух.
1: Маршируют полки, ногу держат стрелки, эскадроны проходят, горцуя, батареи гремят, за отрядом отряд, лентой тянутся вдаль голубую. Кто вы? Русские мы. Сколько вас? Тьмы и тьмы. Все народы Руси и племена, со всех мест и границ, сел, аулов, станиц, собрались под родные знамена. Вы куда? Мы туда. Нас Россия зовет. Нас зовет ее прежняя слава. Нас зовет дух отцов, память старых бойцов, дух Москвы и твердыня Полтавы. Кто ваш враг? Всякий тот, кто нам цепи кует, посягает на наши святыни. Все пойдем как один, победим или умрем, как всегда это было до ныне.

Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В студии Православного радио Санкт-Петербурга доктор исторических наук, доцент Дмитрий Игоревич Стогов. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных великим князьям московским, правившим в 14-15, ну и затем уже 16 веках. Я напомню, что в предыдущей передаче мы рассмотрели деятельность Василия II Темного. Ну а теперь пришла очередь поговорить о всем известном, наверное, Иване Васильевиче Иване III, который был сыном Василия Темного. Но поскольку Иван III заслужил еще в очень далекие времена прозвище «Великий» и действительно прославился на разных поприщах, то, конечно же, его деятельности мы посвятим фактически не одну передачу, а несколько. И сегодня только начнем знакомиться с основными деяниями этого великого правителя, первого государя всей Руси. Следует особо отметить, что главным результатом правления Ивана III стало объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и фактически создание в России централизованного государства. Отсюда и тот прозвище «собиратель земли русской», который получил Иван III еще при жизни. Кроме того, именно при Иване III происходит окончательное освобождение Руси от ордынского ига, продолжавшегося около 240 лет, и был принят первый свод законов, судебник, общерусский свод законов, который сменил уже, конечно же, устаревшую к тому времени русскую правду, существовавшую еще в XI-XII веках. Именно Иван III провел важные государственные реформы, в том числе он заложил основы поместной системы землевладения, которая предопределила потом ход русской истории на долгие столетия, вплоть до практически XIX века. Именно Иван III построил и ныне существующий Московский Кремль, а также и другие кремли, кстати, во многих городах России. Построил главный кафедральный собор российского государства, Успенский собор. Именно при Иване III фактически в стране появляется герб России, двуглавый орел. И вот эти деяния Ивана III можно вспоминать много, до бесконечности. Мы, конечно, поговорим не о всех этих деяниях, но о некоторых. Но прежде всего некоторые факты биографии Ивана Васильевича III. Иван III родился 22 января 1440 года. Понятно, что все даты, которые будут встречаться, это даты по старому стилю, в семье великого московского князя Василия II Васильевича или Василия Темного. Матерью Ивана III была Мария Ярославна, дочь удельного князя Ярослава Боровского, внучка Владимира Храброго, русская княжна Серпуховской ветви Добонаниева из рода Даниловича, и дальняя родственница его отца. Понятно, что все они были родственниками фактически, правда, дальними. Родился Иван III в день памяти апостола Тимофея, и в его честь получил свое так называемое прямое имя – Тимофей. А что значит прямое имя? Дело в том, что в 14-16 веках младенец нарекался в честь того святого, память которого отмечалась в день его рождения. Это христианское имя, оно являлось дополнительным, не публичным именем, так называемым. В подавляющем большинстве случаев человека называли другим основным именем, которое было традиционным в его семье. Но в данном случае мы имеем, конечно, дело с родом Рюрикович. Возвратимся, однако, к детству и юности Ивана III. Что важно отметить, что практически каких-то сведений, более-менее достоверных, о деятельности Ивана III в детстве и в юности не сохранилось. Они весьма отрывочные. Но, тем не менее, даже то, что известно, оно все-таки впечатляет и важно отметить, конечно же, те основные события, которые происходили в ранние годы жизни юного
Ивана, будущего государя Московской и всей Руси. А время было тяжелое, напомню, что шла братоубийственная феодальная война между Василием Темным и его противниками, Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Кроме того, продолжалась и губительная для Руси монголо-татарская ига. Правда, уже на закате своего существования, но все равно, в общем, время было тяжелое. Не дремали и западные соседи Руси, Великое княжество Литовское, которое уже фактически сращивалось активно с королевством польским, со всеми вытекающими последствиями, с окатоличиванием и прочими различными казусами. Судя по всему, Иван III воспитывался при дворе своего отца, Василия Темного. Хотя точных сведений о раннем детстве Ивана не сохранилось. Но 7 июля 1445 года под Суздалем войско великого князя Василия Темного потерпело сокрушительное поражение от армии под командованием татарских царевичей Мамутяка и Якуба. Это сыновья хана Улу-Мухаммеда, довольно известного правителя татарской орды. Раненый великий князь попал в плен, власть государства временно перешла к старшему в роду потомков князя Калиты, князю Дмитрию Юрьевичу Шемяке. Об этом мы говорили на прошлой передаче. Соответственно, началась неразбериха и сумятица в московском государстве. Ситуацию усугубил пожар в Москве. Вообще, это было драматическое время и очень тяжелое. Василий пообещал хану выкуп, получил от него войско, вернулся осенью в Москву из плена. Шемяка вынужден был покинуть Москву, удалился в Углич. Москва должна была заплатить за князя выкуп порядка нескольких десятков тысяч рублей. Ну и в этих условиях среди сторонников Шемяки созрел заговор, и когда в феврале 1446 года Василий II вместе с детьми отправился в Троице-Сергиев монастырь, в Москве начался мятеж. Василий Темный был схвачен, перевезен в Москву и ослеплен, о чем тоже речь шла в предыдущей передаче. Ну и, соответственно, 6-летний княжич Иван, будущий Иван III, сначала не попал в руки Шемяки. Детям Василия вместе с верными боярами удалось бежать в Муром, который находился под властью сторонников великого князя, Василия Темного, имеется в виду. Через некоторое время в Муром прибыл рязанский епископ Иона, сообщивший о согласии Дмитрия Шемяки выделить свергнутому Василию удел. Полагаясь на его обещание, сторонники Василия согласились передать детей новым властям. В результате уже 6 мая 1446 года княжич Иван прибыл в Москву. Но Шемяка обманул. Через 3 дня дети Василия были отправлены в Углич к отцу в заточение. Однако через некоторое время, 15 сентября 1446 года, Шемяка решил даровать Василию Темному Вологду, выпустил его с женой из поимания, как тогда говорили в летописи. Ну и туда же в Вологду отправились дети Василия Темного. Но Василий Темный уехал в Тверь, стал просить помощи у великого князя Тверского Бориса. И оформлением этого союза стала помолвка 6-летнего Ивана Васильевича, будущего Ивана III, с дочерью Тверского князя Марии Борисовной. Ну а потом через некоторое время произойдет и свадьба. Вскоре войска Василия заняли Москву, власть Дмитрия Шемяки пала, сам он бежал, об этом речь шла тоже в прошлой передаче. На Великокняжеском престоле утвердился Василий Темный. Шемяка укрепился в северных землях, в том числе в городе Устюг, ну, сейчас Великий Устюг. Не собирался сдаваться, междоусобица еще долго продолжалась. Как свидетельствует летописи, примерно в конце 1448 или в середине 1449 годов Иван III, будущий Иван III, уже упомянут как великий князь. Что делает возможным предположение о том, что он был соправителем Василия Темного
о чем тоже я коротко говорил в предыдущей передаче. Ну а уже в 1452 году Ивана III посылает номинальным главой войска в поход на Устюжскую крепость Кокшенгу. Наследник успешно выполнил порученное получение, отрезав Устюг от новгородских земель. Существовала опасность вступления Новгорода в войну на стороне Шемяки. Кокшенгская волость была разорена. Ну и затем княжич Иван вернулся из похода с победой. 4 июня 1452 года он обвенчался со своей невестой Марией Борисовной, дочерью Тверского князя, как я уже говорил. Произошло это радостное событие в соборе Спаса на Бору. К сожалению, собор ныне не сохранился. Находился он на территории Московского Кремля, но был снесен потом, уже в 20 веке. Вскоре потерпевший окончательно поражение Дмитрий Шемяка был отравлен, об этом речь шла тоже в прошлой передаче. Междоусобица постепенно закончилась. Ну и Иван III, как уже было сказано, являлся фактически соправителем Василия II. На монетах того времени появляется надпись «Осподарий всея Руси». И, как я уже упоминал, Иван III носил титул «Великий князь» еще при жизни Василия Темного. В течение 2 лет Иван в качестве удельного князя управлял Переславль-Залесским, который являлся ключевым городом Московского государства. Ну, я напомню его огромное значение, это ведь родина Александра Невского. Хотя бы с этой стороны можно подойти к этому вопросу. Важную роль в воспитании наследника сыграли военные походы, и Иван фактически становился командующим в ходе этих походов и вообще приобретал боевой опыт. Еще в 1455 году Иван вместе с опытным воеводой Федором Босенком совершил победоносный поход против татар, а именно против хана Саидахмада. А в августе 1460 года он возглавил войско Великого княжества Московского, закрывающее путь на Москву, вторгшимся в пределы Руси и осадившим Переславль Рязанский, то есть Рязань, татарам хана Ахмата. В марте 1462 года, однако, тяжело заболел Василий Темный. Незадолго до этого события он оставил завещание. Он поделил великокняжеские земли между сыновьями. Ну и как старший сын Иван получил не просто великое княжение, но и основную часть территории государства. А именно 16 главных городов, не считая Москвы, которые он владел совместно с братьями. Остальным детям завещено было 12 городов. При этом большая часть бывших столиц удельных княжеств досталась новому великому князю. То есть Ивану III, в частности, это город Галич-Мерский, ну, сейчас просто Галич в Костромской области, это та самая бывшая столица Шемяки. 27 марта 1462 года Василий Темный умер. Соответственно, Иван уже без всяких проблем становится великим князем, и здесь уже не повторяется такая ситуация, какая была с его отцом, с Василием Темным. А передача престола прошла тихо, мирно. Это свидетельство о том, что вертикаль власти и принцип передачи престола от отца к старшему сыну уже закрепился в сознании москвичей. Ну и, соответственно, Иван исполнил волю отца, наделил своих братьев землями согласно завещанию. И, в общем-то, все были, как говорится, довольны. И, в принципе, никаких конфликтов здесь на почве дележки наследства не произошло. Что касается титулатуры Ивана III, то она, естественно, менялась, поскольку Иван III правил более 40 лет, то есть его длительное правление, а если считать еще годы соправительства, то это вообще будет около 50 лет, если не больше. И единообразной стандартной формы титулатуры Ивана III не было. Она менялась вообще от случая к случаю. Вот можно провести несколько примеров прямо вот из источников.
допустим, Божью милостью великий господарь русской земли, великий князь Иван Васильевич, царь всей Руси, даже царь. Хотя, конечно, венчание на царство тогда еще не было, это процедура, это помазание на царство произошло только при Иване Грозном, то есть при внуке Ивана Третьего. Тем не менее, вот встречается в источниках и царская титулатура, царь всей Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, и Псковский, и Югорский, и Вятский, и Пермский, и иных. Ну и другая титулатура, она уже более скромная, без упоминания слова «царь», звучит следующим образом. Иван, Божьей милостью, государь всей Руси, великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Пермский, Болгарский, и иных. Но здесь, в принципе, мы видим, в какой-то степени повторяется предыдущая титулатура, но без упоминания слова «царь». Но добавляется еще болгарская земля, но, видимо, речь идет о Волжской Болгарии, как я понимаю. Это территория нынешней республики Татарстан, то есть, очевидно, постепенно эта территория уже находилась в некой зависимости от русского государства, от московского государства, хотя не сразу процесс шел, постепенно, медленно, об этом мы еще поговорим чуть позже. Но сегодня хотелось бы поподробнее поговорить все-таки о внутренней политике Ивана Третьего. Внешнюю политику мы оставим как бы на следующей передаче, там очень много всяких событий. Что касается внутренней политики, это очень важно, поскольку именно при Иване Третьем заложились условия для создания так называемого модерного государства или централизованного государства. Потому что до этого, до Ивана Третьего, государство вроде как существовало уже давно, но оно было достаточно примитивным. По сути дела, доминировали, конечно, данические отношения, когда различные подданные платили дань князю. Ну, собственно, и само по себе слово «подданный», оно происходит от слова «дань». То есть платили дань, налоги и... Таким образом, князь обеспечивал защиту своих подданных от внешних врагов. Но это довольно примитивная все-таки структура. А государственный аппарат в Киевской Руси и позже, даже уже в ранней Московской Руси, был мало развит. Практически не было правительства в современном понимании этого слова. Практически не было администрации князя, тоже опять-таки в современном понимании этого слова. Ну и каких-то ведомств и прочих структур. Но все это начинает зарождаться именно при Иване Третьем. Это важно понимать. И в этом тоже значение этого правителя. Итак, Иван Третий много сделал для присоединения различных русских земель. Например, в 1471 году присоединяется Ярославское княжество. Ну и происходит достаточно жесткая унификация, то есть объединение с общемосковскими порядками на Ярославской земле. Так вот, специально назначенный посланец великого князя поверстал, как тогда говорили, на московскую службу ярославских князей бояр, отняв у них часть земель. Но различные летописи к этому относились по-разному. Понятно, что летописи велись в различных городах. В частности, в одной из них говорилось буквально следующее. «У кого село добро, ин отнял». А у кого деревня добр, ин отнял, записал на великого князя. А кто будет сам добр боярин или сын боярский, ин его самого записал. Примерно то же самое происходило и в Ростове Великом. Это город соседний с Ярославлем, и сейчас он входит в Ярославскую область. Ну и тоже при Иване Третьем он перешел под контроль Москвы, естественно. И в Ростове происходит тоже процесс поверстания, как тогда говорили, местные элиты, то есть князей, бояр и так далее, на службу великому князю. Причем историки отмечают, что ростовские князья сохранили гораздо меньше прав и привилегий, чем ярославские князья. Что касается присоединения других земель, вот в 1485 году присоединяется уже окончательно Тверское княжество. Его присоединение прошло весьма мягко.
Фактически Тверскую землю превратили в одно из удельных княжеств. И Иван Иванович, это сын Ивана III, Иван Молодой, был поставлен на великом княжении на Тверском, как тогда писали. Ну и при княжиче Иване, это сын Ивана III, был оставлен московский наместник Василий Образец Добрынский. Это такое прозвище у него. Ну и особенностью управления Тверью были следующие. Княжескими землями управлял особый Тверской дворец. Хотя некоторые князья из Твери были переведены в Москву, но новый Тверской князь управлял княжеством при помощи Тверской же Боярской думы. Удельные князья, поддерживавшие Ивана III, даже получили новые вотчины. Впрочем, потом их отобрали все равно у них. Ну а когда Иван Иванович, вот этот сын Ивана III, Иван Молодой, умер в 1090 году, на некоторое время Тверь перешла ко княжичу Василию. Но в 1097 году у него ее отняли. Ну а постепенно, уже к началу 16 века, Тверской двор окончательно слился с московским. Некоторые тверские бояре перешли в Московскую думу. Можно также поговорить о процессе интеграции Белозерского княжества в структуру Московского государства. Произошел процесс интеграции еще в 1486 году. И к 1488 году относится Белозерская уставная грамота, которая регламентировала нормы кормления представителей власти, то есть содержание чиновников, вот этих местных, которые должны были быть на содержании местного населения. Было регламентировано и судопроизводство. Гораздо сложнее и драматичнее, наверное, все было с Великим Новгородом, но это объясняется тем драматизмом, который сопровождался как раз переход Великого Новгорода в подданство великого князя Московского. Об этом мы чуть позже поговорим, тоже обязательно, конечно же. Другая причина заключается в том, что государственное устройство Великого Новгорода сильно отличалось от государственного устройства Московского княжества. Порядки там были совершенно иные. Господствовали именно вечевые порядки, а не централизованное государство. В основе вечевых порядков лежало богатство новгородской боярско-купеческой аристократии. Огромные земли располагала новгородская церковь, и вообще архиепископ, владыка новгородский, он чувствовал себя весьма самостоятельным в этой ситуации. Не случайно одно из лучших зданий в новгородском Кремле – это владычная или горновитая палата. То есть то место, где, собственно, и служил архиепископ новгородский. В ходе переговоров о сдаче города великому князю московская сторона дала ряд гарантий новгородцам. В частности, было обещано не выселять новгородцев на Низ, то есть на, собственно, московскую территорию, и не конфисковывать имущество. Однако после взятия Новгорода произошло следующее. Начались аресты. Марфа Посадница, знаменитая, которая являлась как бы активным действием сопротивления новгородцев в Москве, и также с ее именем связано сообщение о том, что новгородцы намеревались отложиться в пользу великого князя Литовского. Она же Марфа Борецкая. И она была, во-первых, арестована, во-вторых, огромные владения семьи Борецких, это были богатейшие новгородские бояре, перешли в руки казны. Примерно то же самое произошло и с другими функционерами пролитовской партии, которых в Новгороде, как известно, было немало. Ну и вообще, город Новгород великий, он вел себя весьма строптиво, как известно. Об этом, в общем-то, показывает вся история. Мы там разбирали великих князей московских, начиная с Ивана Калиты и даже раньше. И, в принципе, все они враждовали с Новгородом, так или иначе. Какие-то проблемы решали. Проблемы взаимодействия между Новгородом и Москвой.
Ну а затем аресты были продолжены. Уже в январе 1480 года под стражу был взят архиепископ Феофил. В 1481 году попали в опалу недавно принятые на государеву службу бояре. Это Василий Казимир, его брат Яков Коробов, Михаил Берденев, Лука Федоров и так далее. 1483-84 годы. Новая волна арестов бояр новгородских по обвинению в госизмене. Ну и в результате какие действия происходили? В 1486 году из города Новгорода выселили 50 семей. В 1487, то есть на следующий год, принято решение выселения из города всей землевладельческой торговой аристократии и конфискации ее отчин. Зимой 1487-88 года из Новгорода выселили около 7 тысяч человек, бояр и так называемых житих людей. Ну, то есть, это купечество, зажиточные различные люди. На следующий год, то есть, это получается уже к 1489 году, выселили еще больше тысячи купцов и так называемых житих людей. Вотчины их конфисковали в казну, откуда раздавали потом помещикам уже московским, различным, так называемым, детям боярским. Вот. Частично земли, принадлежавшие новгородцам, передали в собственность московским боярам. Частично они составили владение самого великого князя Ивана. Таким образом, новгородские владения в значительной степени заняли московские переселенцы. И они владели землей уже не на основе вотчин, как раньше это было, а на основе поместной системы, то есть получали землю в пользование, а не в собственность. Если они служили князю, а потом царю, значит, земля их, можно пользоваться. Но если переставали они служить князю или потом царю, либо их наследники переставали это делать, соответственно, тогда землю можно было потерять, по крайней мере, теоретически. Что касается простого народа, то его в данной ситуации не трогали. И, в принципе, он жил спокойно на своих землях. Поэтому новгородцы все-таки остались новгородцами в этом плане. Одновременно с конфискациями вотчин была произведена перепись земель, которая подвела итог земельной реформы. Примерно то же самое происходило и с городом Хлыдовым. Это сейчас город Киров. И до революции назывался город Вятка. В 1489 году, тоже в связи с присоединением Вятки, или Хлынова, к московскому государству, а там тоже были, в общем-то, вечевые порядки, сходные с новгородскими, происходило то же самое, что и с Новгородом. Выселялась часть местного населения, естественно, аристократии. И, соответственно, вместо них на Вятскую землю приходили уже москвичи. Ликвидация господства старой землевладельческой торговой аристократии Новгорода шла одновременно с ломкой старого государственного управления. Власть перешла из руки посадников в руки наместников, которые назначались великим князем Иваном, и они ведали как военными, так и судебными административными делами. Что касается архиепископа, то он, конечно, остался, но он потерял свое светское влияние, которое имел огромное. Так, в 1483 году, когда скончался архиепископ новгородский Феофил, то его преемником стал троицкий инок Сергий. Однако он настроил против себя местное духовенство, и уже через год его сменил назначенный из Москвы архимандрит чудового монастыря Геннадий, сторонник великокняжеской политики Ивана III. И, конечно, архиепископ Геннадий – это вообще одна из центральных фигур княжения Ивана III. Он знаменит прежде всего обличением так называемой ереси жидовствующих, о которой речь пойдет тоже у нас впоследствии. И, естественно, архиепископ Геннадий Новгородский оставил о себе очень такую важную, да, для понимания вообще тех процессов, которые происходили более 500 лет тому назад в Москве, в России, память.
Другое важное деяние Ивана III – это введение судебника. Поскольку происходил процесс объединения ранее разрозненных русских земель, и надо было как-то унифицировать, то есть объединить их законодательство, их какие-то принципы вообще жизни, существования и так далее, то есть правовую систему. И уже в 1497 году, в сентябре месяце, вводится новый судебник, Единый законодательный кодекс. Мы до сих пор не знаем, кто был его автором. И как бы есть разные версии о том, кому принадлежит вообще идея создания судебника и так далее. В свое время Николай Михайлович Карамзин утверждал, что якобы автором судебника был Владимир Гусев. Однако современные историки пришли к выводу, что это неверно, что Карамзин ошибся, он неверно интерпретировал испорченный летописный текст. Советские историки Яков Соломонович Лурье и Черепнин полагали, что в летописи, в ее тексте имеется смешение двух разных известий о введении судебника и о казни, упомянутого нам Владимира Гусева. Вот. Кто на самом деле создал судебник, таким образом неизвестно. Источники норм права, которые так или иначе были отражены в судебнике, следующие. Во-первых, очень много было взято, опять-таки, из русской правды, существовавшей ранее, на протяжении уже многих веков работавшей в качестве свода законов еще древнерусского государства. Это уставные грамоты Двинской и Белозерской. Вот Белозерскую я уже упоминал. Это знаменитая Псковская судная грамота. А также указы распоряжения великих московских князей. Тем не менее, судебник Ивана III явился новаторским в русском законодательстве, потому что многие его статьи не имеют аналогов в предшествующем законодательстве. В частности, надо отметить, что круг вопросов, который так или иначе отражен в судебнике Ивана III, весьма широк. Это установление единых для всей страны норм судопроизводства, это норма уголовного права, установление гражданского права, ну и, конечно же, наиболее знаменит судебник Ивана III как раз установлением статьи 57, которая называется вообще «О христианском отказе». Само слово «христиане», как известно, от него произошло потом слово «крестьяне», то есть в нашем понимании сельские жители. Ну, как раз о них в этом документе шла речь, потому что для крестьян вводился единый для всего русского государства срок перехода от одного землевладельца к другому, а это за неделю до и недели после Юрьева дня осеннего, то есть дня Святого Георгия, который по церковному православному календарю, то есть по старому стилю, отмечается 26 ноября. Мы его сейчас отмечаем 9 декабря, как известно. Таким образом, переход крестьян от помещика к помещику был ограничен двумя неделями. Неделю до Юрьева дня осеннего, неделю после Юрьева дня. Почему был выбран именно Юрьев день, в общем-то, довольно известно всем. Это уже глубокая осень, даже практически зима, когда все осенние различные полевые работы заканчиваются. Как правило, выпадал снег уже, конечно же, зимы были суровые. Ну и, соответственно, по сути дела, какого-либо дохода и пользы помещик от крестьян уже не было. И, в принципе, именно в этот, ну, такой достаточно тихий период года разрешалось перейти от помещика к помещику. Кроме того, в судебнике Ивана III затрагивались и другие вопросы, связанные с землевладением помещиков и других категорий населения. В частности, затрагивался такой очень важный вопрос, как юридический статус холопов.
А я напомню, что холопы существовали еще в глубокой древности, еще со времен первых Рюриковичей нам известно об их существовании. Но, по сути дела, это аналог патриархального раба. Это человек, который занимался домашним хозяйством, был полностью зависим от господина. Но статус холопа тоже он с десятилетиями, со столетиями менялся. И, соответственно, при Иване III он тоже был некоторым образом определен. Конечно же, появление судебника в 1397 году – это важнейшее событие в деле развития законодательства России, потому что подобного единого кодекса на тот момент не было даже в некоторых развитых европейских странах, например, в Англии, во Франции. Ну и перевод ряда статей судебника был включен впоследствии Герберштейном в его труд «Записки о Москве». Это уже 16 век. Издание судебника явилось важной мерой укрепления политического единства страны путем унификации законодательства. Впоследствии, конечно же, идеи судебника Ивана III будут развиты Иваном Грозным в его новом судебнике, но потом Алексеем Михайловичем Тишайшим в его соборном уложении. Но о соборном уложении мы уже говорили в свое время, когда звучала передача о Алексея Михайловича Тишайшим. Не менее важны деяния Ивана Васильевича III в области культуры и, конечно же, идеологии. Потому что развитие русского государства сопровождалось невиданным всплеском развития русской культуры. Именно при Иване III происходит невиданно дотоле каменное крепостное строительство. Потому что до Ивана III практически каменных кремлей-то особо нигде не было. В основном были деревянные, земляные. Ну, был, конечно, упомянутый мной уже белокаменный кремль Дмитрия Донского, построенный еще в 1367 году, но он за 100 лет обветшал и требовал, конечно же, преобразования какого-то. Кроме того, и в области литературы, философии, если так можно выразиться, в области религиозной, богословской происходит тоже интенсивные изменения, появляются новые идеи, в том числе та самая идея «Москва, Третий Рим», которая, конечно же, была оформлена несколько позже, при Василии III, и об этом мы тоже будем потом говорить, но именно она уже в своем зачаточном состоянии формировалась при Иване III, во-первых. Во-вторых, впоследствии именно эта идея, а что значит «Москва, Третий Рим»? И главная сущность этой идеи – это концепция удерживающего, то есть российский правитель как удерживающий весь мир от вселенского зла, как хранитель православия, истинной веры. И вот эта идея, она прошла лейтмотивом через все последующие 500 с лишним лет истории российской государственности и снова сейчас возрождается. И сейчас мы говорим уже в современных концепциях о России как государстве цивилизации, это сейчас уже признано и принято, в том числе на уровне учебников по основам российской государственности для вузов. И снова фактически возрождается на наших глазах уже эта идея «Москва, Третий Рим». И, конечно, о ней не просто можно, а нужно говорить. И нужно знать всем об этой идее. Иван III тоже сыграл огромную роль именно в становлении этой идеи. Об этом тоже необходимо помнить. Но возвратимся немножко назад, именно к русскому зодчеству, к архитектуре. Немалую роль в развитии архитектуры, конечно же, сыграло, как известно, приглашение в Москву итальянских мастеров, которые приняли как раз это приглашение с подачи Софьи Палеолог, второй супруги Ивана III, которая сама проживала в Италии, как известно, являлась племянницей последнего византийского императора. Византии уже не было. София Палеолог жила в изгнании в Италии. Теперь же она стала женой Ивана III, ну и, соответственно, именно с ее подачи и итальянские мастера прибыли в Москву в
В свое время, уже довольно много лет тому назад, мне удалось побывать в знаменитом итальянском городе Верона и бросилось в глаза там как раз наличие некой крепостной стены, ее фрагмента, по крайней мере, которая ну, совершенно идентична нашим кремлевским стенам Московского Кремля, но практически точь-в-точь. Это все говорит о том, что даже и школа мастеров была одна и та же, и придерживались они одних и тех же принципов и правил в своей работе. И поэтому, конечно же, все это очень важно. К тому же в Италии в 15 веке бурно развивается как раз Ренессанс, эпоха Возрождения, это рассвет итальянской культуры. Это то время, когда творили великие мастера, такие как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело и так далее. Высокое Возрождение. Таким образом, Россия через Ивана III, через Софию Палеолог, через итальянских мастеров познакомилась тоже и с достижениями итальянского Возрождения. Это тоже важно. Уже в 1462 году, то есть к моменту, когда Иван III стал великим князем, начинается строительство в Кремле, начат ремонт требовавших починки стен, о чем я только что говорил. Стены были построены при Дмитрии Донском и находились, в общем-то, в плачевном состоянии. Уже почти 100 лет прошло, как они были построены. Затем, в 1472 году, по указанию Ивана III, на месте обветшавшего собора, построенного еще по Иване Калите, было решено возвести новый Успенский собор. Его начали возводить московские мастера, однако, когда до окончания работ осталось совсем немного, собор рухнул, к сожалению. Ну и в 1475 году в Россию был приглашен итальянский мастер Аристотель Фиораванти. Он взялся за дело, он снес остатки стен, на их месте выстроен храм, который неизменно вызывал восхищение современников и, конечно же, потомков. И до сих пор он стоит и до сих пор вызывает восхищение у нас, наших современников. Тогдашний митрополит Геронтий 12 августа 1479 года осветил новый собор. Ну а начиная с 1485 года Иван III задумал и осуществил масштабнейшее для своего времени строительство стен и башен нынешнего Московского Кремля, которые стали на многие века символом русского государства и до сих пор таковым являются, символом нынешней России. Взамен старых деревянных и белокаменных были выстроены масштабные укрепления из обожженного красного кирпича. Автором проекта Московского Кремля считается также Фиораванти. Кроме того, к 1515 году, то есть это уже эпоха Василия III, сына Ивана III, итальянские зодчие Пьетро Антонио Салари, Марк Фрязин, само его прозвище Фрязин говорит о том, что он был родом из Италии, как раз потому, что Фрязин это и означал итальянец, а также ряд других итальянских мастеров. Вот все они превратили Кремль в одну из самых сильных крепостей того времени. В 1488 году в Кремле, однако, случился грандиозный пожар. Но я напомню, что в те далекие времена пожары в Москве и в других городах Руси были не редкостью, как говорится. Но нет худа без добра, как говорится, и после вот этого страшного пожара появилась возможность расширить дворцовое помещение и начать строительство внутри стен Кремля. Так уже в 1489 году псковские мастера им был выстроен Благовещенский собор Московского Кремля. В 1390 году Спасо-Преображенский монастырь был перенесен на новое место, за Яузу, на так называемый Васильевский стан. А за счет территории монастыря был возведен новый Великокняжеский дворец. И надо сказать, что частично он сохранился, как ни странно, хотя, конечно же, прошло столько много времени, были многочисленные перестройки Московского Кремля, но одна из частей этого дворца и есть знаменитая Горновитая палата.
которая до сих пор, кстати, используется по прямому назначению. В ней время от времени осуществляются приемы делегаций, в том числе иностранных, какие-то торжественные обеды. Даже до сих пор, даже вот в наше время, я не говорю уж, конечно, там о допетровской Руси, где вот эти функции горновитых палат постоянно выполняла, или там можно вспомнить эпоху Екатерины II, когда в 1767 году именно в горновитой палате происходило знаменитое заседание знаменитой уложенной комиссии, которая должна была выработать новый свод законов, но так и не выработала. Так вот, горновитую палату возвели тоже итальянские зодчие в 1391 году. И до сих пор она стоит и радует всех посетителей Московского Кремля своей грандиозностью. Всего в период с 1379 по 1505 годы в столице было построено около 25 церквей. Это много, это масштабное строительство. Тем более, что, я напомню, в годы монголо-татарского ига вообще строили очень мало. Потому что страна выживала. А такое активное каменное строительство свидетельствует о том, что страна воспряла духом, что она залечила раны, нанесенные татаро-монголами и другими завоевателями. Ну и, соответственно, во многом, конечно же, каменное строительство в Москве и в других городах диктовалось, опять-таки, оборонными нуждами. В частности, в Великом Новгороде в 1490-1500 годах был перестроен Новгородский Кремль, и в целом он сохранился в таком виде, до сих пор стоит. В 1392 году на границе с Ливонией, напротив Нарвы, ну, сейчас территория Ливонии, бывшая это территория Эстонии, напротив, на другом берегу реки Наровы, на нашем берегу реки Наровы, была возведена крепость Ивангород, которая, в принципе, сохранилась, хотя, к сожалению, и в довольно плачевном состоянии сейчас находится. Тем не менее, ее можно видеть и лицезреть, какой масштаб строительства был тогда, в общем-то, развернут. Были обновлены также крепостные стены Пскова, Старой Ладоги. Они тоже, как известно, сохранились и достаточно хорошо. Кроме того, крепость Ям, это сейчас город Кингисепп, но там практически ничего не сохранилось. Стены были срыты еще в екатерининские времена. Кстати, есть сведения о том, что из камней стен строили потом знаменитый собор в городе Ям. Кафедральный собор ныне это город Кингисепп. Можно вспомнить, конечно же, и крепость Орешек, которая тоже была обновлена при Иване III и находится совсем близко от Санкт-Петербурга нынешнего. Наконец, крепость Нижнего Новгорода. Примерно с 1500 года она также обновляется и тоже, по сути дела, одета в камень. Крепость Нижнего Новгорода хорошо сохранилась, в общем-то. В настоящее время там были проведены грандиозные реставрационные работы. Начались они еще в позднесоветское время. Сейчас, в принципе, уже, по сути дела, завершены. И действительно, крепость Нижнего Новгорода, Нижегородский Кремль, вот, предстает пред нами сегодня во всем великолепии и чистоте, как говорится. И можно всем туристам, всем тем, кто посещает этот великий город на Волге, в общем-то, представить о том, какое грандиозное строительство шло в начале 16 века, и, в общем-то, поразиться той высотой и глубиной инженерной мысли, русской, итальянской инженерной мысли, которая имела место уже тогда, 500 лет назад, даже более чем 500 лет тому назад. В 1385 и в 1392 годах были проведены масштабные работы по укреплению города Владимира. Правда, к сожалению, там практически ничего не сохранилось уже и не дошло до наших дней. Были построены крепости на окраинах страны в Белоозере в 1386 году, в Великих Луках в 1397 году.
Ну, что касается великих луг, там тоже, к сожалению, практически ничего не сохранилось. И виной этому, конечно же, те страшные события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Теперь несколько слов о художественной литературе, относящейся тоже к Иване Третьему. Это весьма интересно. Ведь именно тогда появляется жанр оригинальных литературных произведений, которые, в принципе, и раньше существовали. Можно вспомнить и «Слово полку Игореве», и «Слово о погибели земли русской», и «Задонщину», и «Сказание Мамаевом побоище». Но все-таки таких произведений было мало. Теперь их стало значительно больше. Например, как раз при Иване